0: Радиопилот.
1: Здравствуйте. Местное время 5:21. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут почитали, что каждый шестой россиянин тратит на своего питомца больше денег, чем на себя.
4: То есть это жиза, да.
3: На себе экономлю, зато своему милому питомцу.
4: Только лучший корм, да. Royal Canin.
3: Слушай, да ладно. Корм 600 примерно в месяц.
2: Есть же еще те, кто в натураху питается, там мясо, да. Еще что-то.
3: Да, то есть... на пару. Лекарства около 5000. И там на ветеринара, на груминг, на то, на сё, на
4: хотелки,
3: на игрушки,
4: вот
3: на красоту и на всяких там врачей, разные-разные штуки. Короче, выходит минимум 15 тысяч рублей в месяц, и больше всего тратят, это в среднем, и больше всего на своих питомцев тратят айтишники. Как вы
2: Они с ними много времени проводят.
3: Ну, видимо...
4: Типа те, кто на удаленке, вот эти люди.
3: Да.
2: Они же... Единственная отдушина, когда вот это вот рядом сопит, бегает.
3: Слушай, ты сколько на своего тратишь примерно?
2: Относительно, нет, на близких я трачу больше.
4: Ты им лучше корм покупаешь, потому что у меня есть знакомые, которые, знаешь...
2: Детям я покупаю корм лучше, чем собаке, поверь.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Доброе утро, 7.03 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 1 октября. Всех причастных поздравляем с Днем пожилого человека.
1: Обещаю... И сегодня еще и День музыки. Сегодня очень много праздников.
0: Что-то там с интернетом связано. Слушайте, ну я обожаю эти утренние вайбы, когда выходишь на улицу, ну, грубо говоря, там 6-6.30, смотришь на людей, как они оделись по погоде, чтобы сам понять, как одеваться. Одни идут в футболке, другие уже в шапке, в зимнем тулупе идут.
2: Я полупальтишки сразу скажу, потому что утречком так свежо, и роса холодная.
1: А вот
2: роса.
1: Завтра мы с вами холодную росу по колено почувствуем. Видимо, начнется вот этот
0: завтра.
1: Дождь, три дня дождя.
2: Ну, да. 34, знаете, пришла. Как в Токио, и уже хорошо. Хотя улицы все равно мокрые. Но надо сказать, вот я постоянно начал говорить о том, как у нас моют улицы. И сегодня прям техника
0: прям помыли.
2: Прям идет в районе библиотеки Белинского, прямо трет, мнет, значит, сосет, как, что там делает.
0: Это пылесос какие-то.
2: Ну, это функциональная машина такая, которая оранжевая, ты видела?
0: Которая сбрызгивает сначала себе, а потом все это затирает.
1: Которая зачищает за собой, да?
2: Зачищает, да.
1: Ну, в общем, спасибо.
2: И хотя бы оставляют сейчас середину дороги сухую. Спасибо на том, как говорится, вот. Целиком-то уж не поливайте, что мы так чистенькие хотим доездить этот день, потому что с завтрашнего дня начнется, как вот Лина сказала, веселье. Ну и сегодня всего лишь четверг, ребята. Рано радоваться, расслабляться, надо напрячься, еще пару дней поработать до выходных.
1: Да ты что напрягаешь-то, а?
0: Он как булки сжал в понедельник, мне кажется, так и не может разжать. Ну,
2: это моя привычка. Сейчас начинаем катапульту, мы будем здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Шины стерты, треснул диск, позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж, адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души, здесь любая марка шин. Да и дисков завались, просто колеса.ру. Заходи и убедись, лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
10: Мам, смотри, что могу!
11: Лето как будто и не заканчивалось.
12: Завтра снова в Лим-Попо.
11: С такими скидками хоть каждый день.
13: Позитив не за горами.
14: А на горках!
13: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.
17: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Ну, как пококетничать.
2: Это я.
1: Ну, кокетство. Пококетничать.
2: Доброе утро. 7:14 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Нас ждут дождливые выходные, поэтому как раз их можно будет провести в кинотеатре.
3: Самое
2: посмотреть
3: то,
2: хорошее
3: да.
2: кино.
3: Только не «Сумерки» пересматривать, пожалуйста. Надоели они.
4: Слушай, да пусть ходят, что хотят смотреть.
2: А как? А сказки? Вы же в сказке живете. Вот и снова сказки у нас на экране. «Царевна Несмеяна». Просто сказочные блокбастеры один за другим. Да что это? Кошка еще такое?
3: Колобок не
4: упал. Это на Несмеяну у меня.
2: Несмеяну, вот как бы ты бы рассмешил-то Несмеяну? Вот это же вечная история, как эту женщину наконец рассмешить, которая надулась и сидит.
3: Надо ее сначала накормить, а потом рассмешить.
2: Да, потом сделать Сашкиное фирменное «пф». Вот и все, и все засмеялись.
4: Ну, что в итоге, это кто играет-то?
2: Там Слава Копейкин играет.
4: Все
2: там
4: понятно.
2: Этот самый Рузиль Миникаев тоже. Все слово пацана.
3: Да, да.
2: Там, значит, Ерема вместе со своей младшей сестрой попадает из нашего мира в 30-е или 39-е царство.
4: А его в нашем мире, в наше время зовут Ерема.
2: Ну а что, да. Ага. Вот, и чтобы вернуться домой, ему нужно будет рассмешить.
4: Не Богдан, не Платон, не Ерема.
2: Не Елисей.
4: Да, да.
2: Нужно будет рассмешить эту хмурую царевну, вот, и которая мечтает о любви. На секундочку,
4: конечно.
2: Тут хочется.
4: О любви, чтобы мужик зарабатывал лям.
2: Да.
3: Пусть почитает ей анекдоты из армянского радио знаменитые, быстро рассмешит.
2: Да. «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Вот это прямо вот по сердцу.
3: Это
2: полнометражная анимация по мотивам того советского мультфильма. Конечно, это уже все по-новенькому. И мамонтенок отправляется на поиски мамы в далекую загадочную Африку. Но там, конечно, озвучка вся наша. Это наш российский мультик. Озвучили Вадим Галыгин, Пелагея, Нилета, Александр Рева, Яна Чурикова, Филипп Киркоров. Команда озвучки прям звездная.
4: Пусть мама услышит, пусть мама придет.
3: Интересно, кто самого мамонтенка озвучивает? Надеюсь, не Рева?
4: Не Галыгин. Девчонок.
2: Да, фильм без оглядки. Анна Пересиль там играет старшеклассницу, которую все булят в школе. Мать ее, Сабина Ахмедова, играет, занята собой, своей любовью, карьерой, в общем, все-все-все.
4: Традиционно так.
2: Да-да-да, на дочь внимания не обращает. И вот однажды соседка, девушка, тоже 23 года, и она типа за нее заступилась в драке. И они подумали, что они парня убили. Что он умер. И они да, решили, что надо сделать. Надо валить из города, из страны, из этого мира. Ну, короче говоря, они уезжают, и вот фильм называется «Без оглядки». То есть у них не было такого, что может обратиться в полицию, в скорую.
3: Ну, куда? Это балабановское начало, знаешь.
2: Да, и они уезжают. А еще фильм, конечно, который интересно будет посмотреть. Брэд Питт.
3: О, да,
2: и у нас это вот «Пассаж Синема», допустим, можно будет посмотреть. Ну, в Гринвиче тоже «Сердце зверя», «Heart of Beast». После авиакатастрофы офицер спецназа и его боевая собака Один оказываются в глуши Аляски, и они ведут жестокую борьбу за выживание.
3: Да, по трейлеру прям «Выживший», только вместо Ди Каприо Брэд Питт. Да-да-да, и собачка. Там на них тоже медведь.
4: Но Брэду такой имидж идет, он же там и в рекламе снимался, вот в плюс-минус таком же имидже. Еще, знаешь, я такой смотрю, картинки какие-то прям вот как будто оттуда прям. Такое ощущение, что режиссер посмотрел рекламку и такой: надо Брэдиков-то есть, нет.
2: Хорош.
4: Обязательно.
2: Хорош.
4: Ну так, ждем, когда начнут экранизировать что-нибудь там, я не знаю.
2: И, кстати, собака там одна играла. Вот это редкий случай.
3: Это не компьютерные спецэффекты, нет, настоящая не собака.
2: Да, бывает же, что собак меняют, одна и та же собака, как дублеры, а тут одна собака выжила с Брэдом Питтом.
4: А там же, я так понимаю, собака-то непростая, она же еще травмированная собака-то.
2: Да,
4: то есть она там, по-моему, с протезом или еще что-то, чем-то таким. То есть они реально прям боевые такие. Ну, я посмотрел, пиратку начал, вернее, но что-то вот хочется в хорошем качестве глянуть. Да, с переводиком, с Брэдиком.
2: Идем в кино. Идем
4: с этим вот совсем.
3: Чтобы дублировали собаку.
4: Да, конечно.
5: Утренний утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
5: Реклама.
8: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
9: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
10: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
11: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Санек Морозов уже на своем посту немножко подмерз, но сейчас будет рассказывать о пробках. Давай, тебе слово.
2: Чего ты подмерз? Я в пальте. Что касается движения в городе Екатеринбурге, сейчас действительно народ выезжает пораньше, ну, учебный год идет. С первого километра начинается небольшой стоячок напротив вокзала Почелюскинцев. Затруднение в движении на Шевской фронтовых бригад между Старых Большевиков и Шевской вообще в оба направления, если что. Заезд со стороны Пышмы немножко подстаивает опять перед местом, где разворачиваются люди. В районе Победы подстаивает Бакинских комиссаров со стороны Калинина. Затруднения в движении на Донбасской перед автомагистральной потихоньку начались, особенно в левом ряду. Амундсена объездная. Тут еще одна пробочка. С самого утра она наклевывается всегда, если ехать от кольца. По объездной тоже нарастает трафик со стороны Московской махом. Затруднения в движении в районе Академа. Тут у нас Дегенина, Краснолесье. Кстати, по Краснолесье второй день подряд замечаю, дело побыстрее идет. И выезд с широкой речки, опять же, перед Тенистой, а потом

0: Светлореченской перед объездной тоже подстаивает. Также хотелось отметить, что вот сейчас активность тоже серьезная начинается в районе Московской горки, по Московской перед Пальмира, Тольятти и потихонечку на Гурзувской. Поэтому давайте выезжать пораньше, соблюдайте правила и, конечно, берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
4: Ты гор...

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. 237-104 наш номер телефона. Вы можете дозвониться. Мы тут об автомобилях разговариваем и на автомобильную тему. Пожалуйста, набирайте наш номер. Да, уже заранее во всех пабликах и новостях обсуждаются особенности погоды, особенно на севере области, о том, что обещают уже в эти выходные кое-где выпадение снега. Пожалуйста, вовремя позаботьтесь о покрышках. Алло.
3: Алло, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, слушаю вас.
3: Такой вопрос. Несколько месяцев назад купил себе первую машину с салона. Хотелось бы себя как-то обезопасить во всех планах. По поводу бронепленок вопрос, ваше личное мнение. Многие говорят, обязательно ставь. Отец, вот у меня жестянщик с опытом, говорит наоборот. То есть там коррозии под дефектами появляются из-за накопления влаги и так далее. Вот, ваше мнение?
2: Ну, давай так. Папа, может быть, не сталкивался с пленками, которые намертво хватают и не оставляют после себя клеящий слой. Пленки есть разные. Я бы рекомендовал так. Если мы говорим именно о степени защиты, именно для городских условий, я не беру бездорожье, потому что там полимочевина есть и так далее. То есть там прям другие материалы используются, и ими уже кузов весь покрывается, а не как краска. Но если мы именно на обычную гражданскую машину рассматриваем, пленка — это единственный способ, действительно действенный, и его можно установить хотя бы невооруженным взглядом. То есть ты подходишь к автомобилю, и видно, что на нем пленка есть. Почему именно так говорю? Потому что все наносоставы, я не знаю, как их еще назвать, в общем, такое, знаешь, попахивают, конечно, красивой сказкой, но при этом сколько конкретно те там флаконов втерли, и не явилось ли это просто обычной полиролью, гарантий никаких нет. Это надо стоять над душой, считай, сутки у человека, чтобы смотреть, как, что он по технологии туда втирает. Плюс я разговаривал с ребятами, которые работают и в Уруран, и так далее, по поводу нанесения подобных составов. Нет единого мнения, что они вообще работают. В плане того, как они там укрепляют кристаллические решетки лака и прочих-прочих радостей. Пленка – самое дорогое удовольствие, потому что сложные кузовные работы, оклейка, все это вот от тонировщиков, которые раньше тонировщиками работали, требует максимальной сосредоточенности и рук хороших. Хорошая пленка стоит дорого. Она в основном вся с эффектом восстановления при нагреве. Это ее неоспоримый плюс. И я такой пленкой пользовался на нескольких автомобилях. Сейчас вот у меня будет еще один автомобиль в оклейке. Ни на одном из них, учитывая даже тонкий лакокрас, не было никаких ржавчин и так далее. Но это вот в течение 5 лет эксплуатации. Значит, что касается еще одного способа защиты автомобиля, от которого я лично никогда не убегу, это страховка. Вот, это идеальный способ защитить свой автомобиль. Потому что камушки летят так и так. Прилетают они, что в обработанные, что с пленкой автомобиль. Пленочка просто сильнее защищает. Но от задиров и хороших камней она все равно не убережет. Единственное практическое такое вот прям предназначение, когда у меня на парковке прилетели в бампер передний, у меня все осколки бампера на пленке остались, и он не рассыпался. Ну вот, это такой прям вот плюс-плюс. Оптику защищает тоже неплохо, чтобы она не замыливалась. Если наносить ее, эту пленку, устанавливать, вернее, на стекло лобовое, то надо помнить о том, что щетки стеклоочистителя затирают ее постоянно, и раз в год эту пленку придется менять. Удовольствие тоже не самое дешевое. Но рабочая тема.
3: Еще вопрос. Кто-то вот прям в круг тонирует. Кто-то только переднюю часть, кто-то еще крышу и так далее.
2: Ну, в круг это, наверное, больше от бюджета зависит. Я всегда вот передние крылья, бампер, капот, зеркала, стойки. Ну и если у тебя там панорамная крыша, наверное, все-таки ее тоже. Лобовое стекло 50 на 50. Я же говорю, у меня на одной машине стояло, она за год затерлась, пришлось снимать. Уже выглядело не очень, мягко говоря. Но вот сейчас у меня не было пленки в этот летний период, и в лобовое стекло-то прилетело.
3: Понял.
2: Ну, что, это как бы такая штука. Когда прилетит, ты не знаешь. Может, и в городе прилететь. Сейчас шипы люди наденут, и начнется обстрел.
3: Конечно, эти КАМАЗы с цепучими материалами.
2: Ну, слушай, КАМАЗы мне реже попадаются, а вот шип я вынимал из лобового стекла.
3: Страшное дело.
2: Ну, такое бывает, что делать. Спасибо тебе за вопрос. Удачи. Следующий звонок примем. 237-104. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Кто на связи? Доброе утро. Ай, потише приемник, алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, слушаю.
4: А, подскажи, Александр, пожалуйста, что бы ты выбрал? Танк 500 или Lexus 450-й дизельный 16-го года? Вот буценно. Вот.
2: Пу-пу. А танк-то бэушка?
4: Ну да, тоже бэушка.
2: Ну, наверное, все-таки зависит от того, надолго ли ты берешь. Ой, сделай ты потише приемник, пожалуйста. Я себя три раза слышу. Зависит от того, насколько ты берешь по сроку автомобиль. Сделай потише приемник. И второе, что ты хочешь от машины? Если тебе нужно определенный конструктив, проходимость, там, я не знаю, показатели по надежности и ликвидности, то однозначно выбор прост, да, тебе надо будет брать Lexus. Если ты хочешь отъездить 3 года, ну, плюс-минус, там, немножко подешевле продать, но при этом владеть автомобилем более современным в плане наполнения по гаджетности, ну, тогда все, ты только на азиатский автопром приедешь.
4: Все, понял, Александр, все, спасибо большое, хорошего дня.
2: Да не за что, удачи, благодарю тебя и всех наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.

0: 47 201 5533.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
4: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
5: Не оферта, предложение ограничено.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.
11: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7.44 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. 237-104 – это наш номер телефона. Начинается творческая игра, в которой надо всего лишь одно слово использовать.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну вот сейчас есть звонок. Кто на связи? Доброе утро.
2: Опять сорвался.
3: Ну и сам виноват.
4: Да.
3: 237-104 сегодня непростое слово, но интересное.
2: Да мне кажется, легко в рифму сложно подобрать.
3: Посмотрим, алло.
2: Угу. Привет.
5: Алло.
3: Да, доброе утро, как зовут тебя?
5: Меня зовут Артем.
4: Опять совпадение, мы про тебя стих сочинили, вот серьезно. Ну что?
2: Веришь в такое совпадение?
4: Я верю в такие совпадения.
3: Вчера у нас Михаил совпал, сегодня Артем совпал. Артем, скажи, есть ли костюм у тебя в гардеробе?
5: Конечно.
3: 1, 2, 3, 10
5: Одного хватит.
2: Тот самый, который еще со свадьбы остался или с выпускного?
3: От деда. Ну, в общем, смотри, если ответишь правильно, в конце вставить нужно слово, когда четверостишье услышишь, то у тебя, возможно, будет еще один костюм или просто новый. Там будет существенный такой подарочек в виде 3000 рублей. Итак, внимание. Серьезно, Артем за кисточку взялся. Над новой картиной полдня он старался, художник увлекся, рождая сюжеты, испачканной краской рубашки.
5: Манжеты.
4: Конечно. А, кстати, испачканные манжеты – это сейчас тренд, если что. Испачкали, не расстраивайтесь, все
3: фу,
4: в моде.
3: Фу, да, бескультурье. Грязные рубашки, манжеты – это
4: фу. Ну, конечно, конечно. Но это Прада вот так показывает нам. Ну, мы поздравляем тебя, Артем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Сейчас не клади трубку, я тебе все объясню. Кричи «Катапульта». 3-4.
5: «Катапульта».
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на радио «Пилот».
2: Здравствуйте. Банк России направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики. В обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке, которое ЦБ принял 11 сентября. В документе также Банк России разъясняет подходы к денежно-кредитной политике и представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года. Проект ранее направляли президенту и правительству, пишет «Коммерсант». Алексей Орлов заявил, что переходит на другую работу. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Алексей Орлов подтвердил свой уход из мэрии, но добавил, цитата, «Я далеко никуда не уеду, я связываю свою дальнейшую жизнь с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет». Цитату Алексея Орлова приводит Урару. Напомню, что мэр Екатеринбурга был избран депутатом законодательного собрания. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГУ Яков Силин. Пьяные водители в России с начала года совершили больше 6000 ДТП. В госавтоинспекции напомнили, что отказ от вождения в нетрезвом виде – это минимальное условие обеспечения безопасности на дороге. За пьяное вождение предусмотрены крупные штрафы и уголовное наказание, вплоть до 2 лет заключения. В октябре любители астрономии ждут сразу 2 звездопада. Первый из них – Дракониды. Его можно наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один метеорный поток – Ориониды. Будет видно 21 октября. В это же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
3: Настроение осень, Климат-контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет в районе плюс 20, но во второй половине дня дождик. В Североуральске выбдели холодает, плюс 12 в среднем и сильная облачность.
0: А в Екатеринбурге сегодня облачность переменная, но пока без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. А температура плюс 13, плюс 15.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катапульта.
4: Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов.
5: Утреннее шоу.
3: Катапульта.
5: На радиопилот.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. 1 октября сегодня, четверг, и у нас в студии, мне кажется, как на улице. Саня в футболке, я в рубашке, Лина вообще в верхней одежде.
1: Ну, что-то зябко сегодня,
0: Да тебе всегда зябко.
1: Нет, не всегда.
2: Это возрастное.
1: Конечно, я же уже готовлюсь.
2: Завтра бабуле исполнится 156 лет. В эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз Новыч и Королев. Всем доброго утра. Да, действительно, ребята, на улице сейчас вообще такая ситуация. Ну, я так скажу. Утром холодно, днем тепло. Вчера прям так вот солнце пекло. Но как только выходишь из машины, ветерок. Так что обманчиво. Будьте внимательны. Кстати, сегодня же с 1 октября вступили в силу новые всякие поправки и так далее.
0: Там опять какие-то повышения цен за коммуналку.
2: Короче, ЖКХ в зависимости от региона от 8 до 22% поднимется. Да. Самозанятые ограничатся работой с одним заказчиком через различные платформы всего лишь до 60 часов в месяц. Вот, ставка по семейной ипотеке зависит от количества детей региона, но там тоже куча всяких поправок, смотрите внимательно. Значит, через банкомат другого банка можно будет пополнять счеты из ППшной до 25 тысяч за один раз и 200 тысяч за один месяц, там тоже смотрите внимательно,
0: там
2: почитайте,
0: комиссия, наверное,
2: разберитесь,
0: будет.
2: Да. Нельзя будет взять третий микрозайм. Ну, можно было бы вообще запретить вообще, микрозаймы. Да. И плацкарт подорожает почти на 10%.
0: Да, ё-моё.
1: Он и так, честно говоря, был не очень дешёвый.
2: Это прям такая тема, знаете. По плацкартам тут вообще как бы одна штука.
1: Ну, люди стали выбирать поезда, потому что вот эта непонятка с самолетами, то рейсы задерживаются, их вообще не будет. Ну, в общем, действительно, иногда бывает, думаешь, сел в поезд, расслабился.
0: Чух-чух-чух.
2: А еще вчера я поучаствовал в обсуждении в одном из пабликов инициативы Следственного комитета. Значит, вчера такая бомбящая новость, которую люди почему-то окрестили самокатчиком все. Значит, короче, Следственный комитет затеял большое разбирательство. Хотят ввести права для электросамокатов, запретить их для детей младше 16 лет, включая собственные, личные там и так далее. То есть, если ребенка поймают на самокате, это вплоть до административной и уголовной ответственности в зависимости от того, что было в этой ситуации. Значит, также Следственный комитет предлагает полностью убрать самокаты с тротуаров. Я хлопаю в ладоши. Боже. Убирайте нафиг их вообще всех. Вот просто куда-нибудь там на дорогу, я не знаю, в отдельные какие-то секции, там делайте дорожки специальные и так далее. Притом вне пешеходных зон и дорожек эта вся техника хотят, чтобы существовала. Нарушители будут привлекать к ответственности серьезной. Юрлицам там вообще хотят лютейшие штрафы впаивать по нескольку сотен тысяч рублей. Почему? Потому что участились ситуации наездов на пешеходов, детей, пенсионеров. Ну, вот вы понимаете, я вчера ходил пешком до Высоцкого и обратно. Мы вчера там закладывали новую очередь небоскреба. Угу. И я, прогулявшись пешком, подходя к нам к офису на перекрестке Ленина Карла Липкнехта, два чувака на электромопедах, два доставщика. Это прям не просто мотоцикл, это полноценное транспортное средство весом больше 50 килограмм.
1: Они столкнулись?
2: Нет, они разъехаться не могли, они даже не спешились. Притом я стоял рядом с чуваком, я к нему поворачиваюсь, я говорю: братан, ты спешиться не хочешь? Он мне такой: че вдруг-то? И я такой думаю: ах ты поганец.
0: Тварь,
2: нифига себе.
0: Уходить.
2: И вот у меня обращение ко всем службам доставки. Это касается всех цветов, вообще вот всех-всех. Ребята, либо вы уберете свой транспорт с пешеходных зон и будете ездить по дорогам общего пользования, как это положено, платить налог за транспортный и так далее. Либо это начнется прям война. Вот прям война, потому что вы задолбали. Вы ездите на мотоциклах по тротуарам. Просто они с электротягой, и вы этим пользуетесь. Не хотите, чтобы вам палки в колеса вставляли? Езжайте на дорогу, и там вот спокойненько себе катайтесь.
0: Устроить судную ночь, как в том фильме. Не, раз в год можно, чтобы
2: слушай,
0: было всечь самокатчиком.
2: Серьезно, я начну фотографировать, сам начну высылать. Потому что он едет, у него зеркала, он в шлеме, он уже в экипировке в мотоциклетной, он шпарит по тротуару. на пешеходных зонах никто не спешивается, переходы вообще плевать, проезжаем просто как на мотоцикле. Ну вы что творите-то? Я понимаю, вам заказы надо туда-сюда доставлять. Вот вам, пожалуйста, если Следственный комитет добьется успеха в этом, я буду хлопать стоя. Пусть запретят нафиг вообще все эти симы.
1: И... Вы так доставляете эту свою, не знаю, колбасу, как будто органы какие-то прямо вот надо срочно прямо вот пулить.
2: Это деньги для
1: бюджета. Конечно, я все понимаю.
2: Вот есть велодоставка, пожалуйста, я к ним нормально отношусь. Есть пешком доставщики, на автомобилях доставщики, пожалуйста. Но вот тем, кто на электротранспортных средствах это доставляет, я вообще отношусь крайне негативно.
1: Так, и... есть что-то хорошее вот там с 1 октября?
2: Есть. Завтра твой день рождения. Готовься.
0: Сейчас подарим тебе электросамокат.
2: Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра. Называется она «Верю, не верю». Женщин в эту игру приглашаем. Мужчин тоже. 237-104. Звоните прямо сейчас.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. И цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
12: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
13: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а праздник какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидки действуют до 31 октября этого года.
14: Где?

0: вины.
1: Сайт колесовалом.ру.
2: Скоро холода.
3: Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: Не оферта. Предложение ограничено.
6: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ОСЗ «Атом Южногорска». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
7: Катапульта.
8: Да.
9: Слушай.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8:15 в Екатеринбурге.
3: Лена, ты куда? Вперед в батьки.
4: Да, что,
3: у нас игра
4: сейчас.
2: А я думала, сейчас новости.
3: Ты уже день рождения отмечаешь? Да. Верю, не верю у нас. Я аж удивился, испугался. Что за голос в эфире? 8:15 в Екатеринбурге. У нас конкурс «Верю, не верю». И у него есть, да, спонсор. ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
4: На связи у нас Павел, автоэлектриком работает. Паш, здорово.
3: Привет, Павел.
5: Здравствуйте.
4: Ну что, китайцы едут к тебе электричество делать?
5: Нет, у меня специфика по стартерам-генераторам.
4: Ага, вон что. Мне просто интересно, вы как-то готовитесь вообще к наплыву там лет через 5-6 электромобилей, у которых тоже там сложные цепи?
5: Ну, если что-то новое приезжает, каждый день что-то новое приезжает. Мы изучаем, стараемся победить.
4: Молодец. Против тебя сегодня человек, который побеждает каждый день, будет играть. Это Алсу. Она мама на развозе детей.
2: О, привет, Алсу.
4: Алсу, привет. Сколько, да, детей?
6: Да, здравствуйте.
2: Сколько детей у тебя?
6: Двое.
2: На развозе.
6: Спортсмены.
4: Спортсмены. О. Какой вид спорта?
6: Хоккей.
3: Оба хоккей?
2: Ну, ты прям такая мама хоккеистов.
4: И сколько,
2: да,
4: подожди, вот сколько лет хоккеистам понятно. Молодым?
6: Они маленькие еще. Одному 10, второму 7.
4: Ну, как бы 10 для хоккея уже нормально.
2: Ну, все равно маленький.
4: Да, нормально-нормально. Ты что, они уж там турниры вовсю шпарят. Слушай, давай контрольный вопрос. Сами они баульчики свои носят?
2: Собирают, разбирают.
4: Носят сами?
6: Да. Ну, старшие точно, потому что нас уже не пускают ни в раздевалке. То есть они сами собирают, сами носят, сами одеваются, раздеваются. Возят,
4: очень хорошо.
6: Носятся в сушилки.
4: Правильно, правильно. Я просто очень часто вижу хоккейных мам, которые за своими сыновьями несут клюшку, несут баул. Это не хоккеисты. Это...
3: Сыночки-корзиночки.
4: Да, да, ребят. Вообще, на самом деле, я вот даже баул на ножках, на колесах имею. Я его всегда на плече ношу. Мне как бы вот привычнее так, не знаю. А когда это мама везет за ним, ну это вообще... Ладно, давайте поиграем. У нас есть для вас три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет три правильных ответа, тот с призами. Мы утверждаем, что раньше в Екатеринбурге на улице Толмачева была трамвайная линия. Веришь, Паша?
5: Она,
4: верю. Она же сейчас царская, если что. Ты веришь. А Алсу?
6: Я тоже верю.
4: Дальше.
2: Мы утверждаем, что уранофобия – это боязнь планеты Уран. Уранофобия.
3: Да,
4: Паш,
3: верите?
4: Ты как?
5: Я не верю.
4: Алсу?
6: Я тоже не верю.
4: Ну и заключительное.
3: Мы утверждаем, что слово «каки» в переводе с японского означает «устрицы». Верите?
4: Паш?
5: Нет. Я не верю.
4: А ты, Алсу?
6: Я верю.
4: А ты веришь.
6: Верю.
4: А теперь давайте разбираться. Ну, в последнем разошлись, посмотрим, кто и
2: да,
4: как
2: давайте.
4: У вас там. Значит, по поводу Екатеринбурга, если кто не знал, да, действительно была трамвайная ветка. Она уходила в сторону Вознесенской горки. Сейчас ветка идет прямо в сторону оперного театра. И оттуда же спускается. А раньше она поворачивала на улицу Толмачева с Ленина. И у нас здесь, прямо возле Ленина 41, где у нас офис «Радиопилот» находится, был прям поворот трамвайный.
3: Чух-чух-чух-чух.
4: И гастроном.
2: Да.
3: До 79-го года была трамвайная ветка вот эта знаменитая.
2: До 79-го?
4: Да.
2: Значит, уранофобия к планете Уран вообще никакого отношения не имеет, но это к небу имеет. Это боязнь смотреть в небо.
3: Это вот увидеть там неопознанные летающие
4: короче,
3: объекты.
4: Короче, пока вы идете прямо ровно-ровно, и вот тут и разделились. Вот,
3: как и вас разделили? На самом деле, в переводе с японского, как и это устрицы.
6: Ура!
3: Ну Алсу победила, я так
4: Алсу
3: понимаю.
4: Алсу победила.
3: Да?
4: Паш, не расстраивайся. Все еще будет. Главное, чтобы день был хорошим. Надо, Паш, тебе крикнуть катапульта. Алсу, не клади трубку, все объясню. Давай, Павлик. 3-4.
5: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето, как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
9: А на горках!
10: В
1: в аквапарке «Лимпопо». Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке «Лимпопо». Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Содержанка, эскортница или просто честная красавица, заваленная подарками. Грань между этими персонажами тоньше, чем кажется.
2: Это я. Доброе утро, 8 часов 24 минуты в Екатеринбурге. Я сейчас верно выпала.
3: Без фальстарта.
2: Да. Приятного аппетита всем, кто завтракает. И если вы завтракаете бутербродиком с колбаской, имейте в виду, сейчас пойдут страшилки. Да, это вкусно.
3: Про колбаску?
2: Но 2 ломтика колбасы в день могут довести до деменции. Виноваты нитраты, которые нарушают работу сосудов мозга. Ну, на самом деле, вот нельзя сказать. Ученые такие, они же хитрые, знаешь, не могут объяснить, почему от вредной еды у кого-то страдают когнитивные способности, у кого-то нет. Это нельзя сказать, что прям вот 100%, если вы едите колбасу, то у вас обязательно будет деменция. Ну, то, что там ожирение, там еще, это одно. Но именно вот то, что в головном мозге происходят изменения, это есть масштабные исследования, они действительно показывают, что продукты вредят мозгу, и есть несколько теорий. Первое. Ультраобработанные продукты вызывают ожирение, диабет, повышают кровяное давление, и это приводит к износу сосудов, растет риск инсульта, это приводит к когнитивным нарушениям и так далее. Вторая теория. Люди, кто и ест вот колбасу, мало едят фруктов и овощей, как-то так вот сложилось исторически. Мозг получает меньше витаминов, и все это, значит, окислительный процесс в мозге тоже, мозг стареет быстрее.
4: Вопрос.
2: Что?
4: Оливье, если я с колбасой готовлю.
2: Ну, это раз в
4: там же году, же это овощи. Немножко. Это там же овощи. Не...
2: Ну, это там совсем немножко.
4: Ну, это же колбаса. Ничего себе, немножко.
3: В ноль выходишь.
4: Не в ноль как выходишь.
2: А крошечка, ну, если каждый день есть хлебушка с колбаской, я, между прочим, вот, кстати, выросла вот на Останкинской колбасе. Это вот мы Останкинская колбаса.
4: У меня вообще такое ощущение, что подобные исследования...

0: расследование заказывают изготовители чего-то другого. Колбасу есть нельзя. Да, да, то есть те, кто овощи разводит, знаешь, там это в теплицах огурцы выращивают, такие типа так, ну-ка быстро застримайте колбасу нам.
1: Не, ну правда, там это действительно ультраобработанное все.
0: Давайте начнем.
1: Конечно, лучше съесть куриную грудку, это всем понятно.
0: Начнем с того, что все можно есть. Просто не надо упорствовать и есть что-то одно каждый день и много. Чуть-чуть колбаски съел, нормально. Это же еще главное, надо потратить все, понимаете? А вот эти вот все разговоры о том, что это можно, это нельзя, особенно когда экологическая ситуация на планете такая, что скоро воздухом дышать нельзя будет. Понимаешь, вот она как-то очень смешно звучит. Колбасу жрешь, деменция, а ты помрешь до деменции, потому что задохнешься.
2: Я вспоминаю свою бабушку, она 85, у нее зубов уже не было, она чамкала эту колбасу. Нормально, ничего не было никакой деменции.
0: У меня вот соседка родителей по квартире, мы жили в такой как бы общей почти коммуналке, она прибухивала, до 90 лет дожила, понимаешь? Вот. Ничего полезного человек не употреблял.
1: Я тоже всегда говорю, да, конечно.
0: Это, знаешь, вот эти разговоры, типа колбасу нельзя.
1: Нет, ты же, знаешь, вот мы выросли на маргарине этих химозных рулетах, и ничего, и все здоровы, здоровыми, конечно, никто не вырос.
0: Те, кто во всем себе отказывает, они еще больше себя в стресс вгоняют, а стресс еще хуже.
1: Да, вот еще мы и дошли. Хуже. Потом волосы ведь выпадать начинают.
0: О, самыми, да, мне это известно.
1: Да, и причем самыми лысеющими оказались жители Пензенской области. Там твои братья, там что-то нервничают.
0: Я из Пензы считаю.
1: Считай, ты Пензюк, или как они там называются. Регион уже третий год занимает первое место по продажам средств от выпадения волос.
0: Так это кто-то один просто. Все эти флаконы
1: втирают. Слушай, также в пятерку вошли Алтайский край, Амурская область, Тамбовская и Брянская. Екатеринбурга нет. Ты у нас тут затесался вот так вот, чисто случайно.
2: Саня Белая Ворона, она тебе в Пензу.
1: Купили вот за первые полгода этого года почти 1,5 миллиона упаковок средств. Вот понимаете, это больше, чем на 1 миллиард рублей. Вот вы понимаете, какие суммы?
2: Это сколько? Может, кто-то купается в этом средстве, я не знаю, ванны принимает с ним. Поэтому
0: у них там есть какой-то, видимо, клуб, где они вот это все. Может, у них там какие-то сети для распространения или еще что-то.
1: Не исключено.
0: Но им никто просто не сказал, что есть бритва, и можно ей пользоваться.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.

0: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрил Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
9: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
11: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
12: Объединяет все поколения.
13: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
14: Строим новое.
15: Ремонтируем любимое.
14: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
16: Катапульта.
17: Бабах.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.33 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санек Морозов все слышит, все знает, все видит, готов рассказывать, где в городе пробки. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Значит, что касается сейчас движения, очень резко вырос трафик по Малышеву от Комсомольской в направлении центра города, в направлении Восточной. Такая же ситуация на Гагарина в направлении Уральской, Советской и Блюхера. И оттуда тоже трафик очень плотный. Затруднено движение на Шевской. Пробка начинается практически с Войкова и тянется до фронтовых бригад. Фронтовых бригад тоже страдает. И в направлении Эльмаша пробка. Стоит полностью весь участок Космонавтов от метро Уралмаш до вокзала. Ну, честно, печаль, тоска, вот глядя на такие пробки, возникает сразу же. Затруднение в движении еще и на Бакинских комиссаров в районе Победы от Калинина. Затруднено движение в обратном направлении от Донбасской машиностроителей до Бебеля-Таватуйской. Потом еще и на Халтурина пробки в направлении Готвальда и в районе Серафимы-Дерябиной. Также Токари и Репина стоит в направлении стадиона. Гурзувская в направлении Московской горки. Сама улица Московская через юго-запад до Щерса практически целиком. Объездная, весь участок от Московской встал до Амундсена. Амундсена стоит в районе Краснолесья и Иванцовского. Дегенина стоит на выезд Академа. Участок объездной стоит перед кольцом, если ехать с широкой речки. На широкой речке тоже печаль-тоска, что на Тенистой, что на Сахарова, что на Светлореченской перед объездной. Печально также в районе Уктуса и выезд с Рощинской, и сама улица Щербакова до Самолетной. Сейчас тяжело найти участка без пробок, ребят, поэтому если вам вот прям срочно не надо никуда, перенесите на час свои дела и поездки, будет проще. Обязательно соблюдайте правила, если поехали, и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. 237-104. У нас разговоры об автомобилях начинаются. Кто на связи? Доброе утро.
3: Александр, доброе утро.
2: Да, привет.
3: Это Дмитрий. Я уже сколько раз звонил. Занимаемся привозом, параллельным привозом автомобилей.
2: Так.
3: Ну и перегоном, Хотел обсудить, почему на китайских автомобилях называется блок управления климатом. По факту, вот я занимаюсь перегоном, да, вот езжу по дальней дороге. Но это не климат, это печка, которую надо крутить постоянно. То температуру, то вентилятор.
2: Ну, у меня, слушай, у меня вот сейчас я как бы в жаркое время отъездил, на автоматическом режиме все нормально работало. До этого у меня была машина тоже китайская, там работало некорректно, правда, сразу говорю. Но здесь у меня вопросов по минимуму, да, не всегда может соответствовать там фактическая температура, чаще всего именно эта тема муссируется именно про китайцев. А что касается климат-контроля, ну, возможно, да, какие-то настройки стоило бы поменять, исходя из наших каких-то предпочтений.
3: Ну, у тебя эксплуатация в основном городская или...
2: Ну, городская, конечно, да, я по трассе не так много времени.
3: В городе более-менее адекватно работает, но именно вот по трассе, вот он не может. То есть было и Чанганы, и Джили, и так далее. То есть едешь, вот на улице, скажем, плюс 18, вроде бы поставил 21, едь. Нет, надо поставить 26. А когда, вот, допустим, уже холода, вот, допустим, на Чангане было, за минус 30, это едешь уже просто на максимум, печку выкручиваешь и постоянно еще и регулируешь. То лобовое, то ноги, то лобовое, то ноги. А последний вот автомобиль перегонял, был Volkswagen Style. Там уже, ну, понятно, что в Китае тоже идет локализация у нас. Вот. Поставили тоже китайский климат-контроль. И та же самая беда появилась.
2: Интересно. Ну, мне кажется, это может быть связано с какими-то своими датчиками, которые они туда впиндюривают. Они могут некорректно работать, считывать информацию, потому что сама-то по себе управлялка и управлялка, что там.
3: И, кстати, вот я в прошлый раз про Тара рассказывал, про Тайрон был. Это там вообще другая коробка, другой робот. Вот он едет достойно, очень, и экономичный автомобиль.
2: Понятно. Сейчас чего больше из Китая прут, европейцев?
3: Ну, 50, скажем так, процентов 60 европейцы, и остальное все-таки Китай.
2: Какие модели китайские пользуются прям спросом?
3: Джили, Чанганы.
2: Ну, я так понимаю, это вы уже верхние линейки, да?
3: Да.
2: И еще вопрос.
3: Сейчас вот поеду, допустим, за Джили Кулрейк по ихнему Биники. Он, в принципе, как бы недорогой автомобиль, то есть он выходит, скажем, там, 1 600 000 уже.
2: Слушай, а чего вот не BYD? Вот просто, ну там, ну они лидеры, ну почему?
3: Почему BYD? Тоже неплохо берут.
2: Не, я имею в виду, что вот ты представляешь, огромные, они у себя там в стране просто рвут всех и вообще в мире известны. У нас...
3: Это лидер китайский.
2: Ну, я и говорю, у нас тут все манжары расхватали, как эти.
3: Ну, считаешь, что это типа Volvo.
2: Понятно, что. Слушай, и вопрос вот еще какой. Правда ли, что там вообще нет предпродажки никакой?
3: В Китае?
2: Да.
3: Ну, по желанию это, конечно, можно сделать, но китайцы, скажем так, маленько руки не с того места. То есть, допустим, ту же оклейку, скажем, если мы заказываем бронепленкой, они могут спокойно, скажем, клеить ее по сколу и так далее, и так далее.
2: Ага.
3: Скажут, а зачем? Вы же потом все равно со временем будете ее менять.
2: Не, ну, слушай, а вот новые автомобили, помнишь эти истории, там, тут мотор клинанул, там мотор клинанул, потом начинаешь разбираться, а там даже обкаточная жижа, даже нечто вот подобное залито просто как с конвейера. Машина сошла, а наши же привыкли, что там уже все готово, и типа, бери да пользуй. А оказывается, надо предпродажку нормальную делать и перезаливать это все.
3: Ну, как бы не сталкивались с этим пока.
2: Понятно.
3: Слава Богу.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за справку. Благодарю за звонок и тебе хорошего дня желаем. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Звоните прямо сейчас, друзья. Мы разговариваем об автомобилях и конкретные машины обсуждаем. Если хочется поддержать тему нашего разговора предыдущего, тоже, пожалуйста. Алло. Доброе утро.
4: Доброе утро, Александр.
2: Да, слушаю.
4: Я хочу отзыв оставить по автомобилю ГАК-С9.
2: Ага, давай.
4: Третий месяц езжу, но я могу сказать, что это хорошая машина.
2: Ну, именно поэтому их и расхватали, как горячие пирожки. Они, кстати, ну, там не сильно много их продается. В плане, знаешь, их не сильно много поставляют.
4: Возможно, но вот качество... У меня был GS8, а это S9, это вообще небо и земля. От слова совсем. По качеству материалов, по качеству сборки, по подвеске, там вообще все отдельно. По мотору, как и по гибридке, это вообще очень неплохая машина, мне кажется, за свои деньги, которые предлагает ГАК.
2: Слушай, а инфраструктура у тебя своя? Ну, то есть ты где-то дома заряжаешься, потом...
4: Да, я то есть стандартная там зарядка 3,5 киловатт, а не 220. Я поставил 7-киловаттную. То есть если вчера разрядился на 20%, она на 20 потом не дает ехать.
2: Уже... Ну, генератор включается.
4: 5,5 часов зарядка до 100% идет.
2: Слушай, нормально. Ну, это когда свой дом есть или есть зарядка на работе, это вообще тема.
4: Да. Но вот именно сама по себе машина, вот по динамике, по комфорту, это вообще очень неплохо за свои деньги, за которые они предлагают сейчас.
2: Да, при этом она дешевле, чем те же лишки.
4: Да, она дешевле, то есть она новая, стоит 6800, 6700. И я могу сказать, что она типа на уровне семерки стоит лишки. Ну, очень неплохо. Но, конечно, китайские версии совсем другие. Они предлагают, нету монитора в середине русской версии. Но посмотрим, как она зимой, конечно, будет вести себя. Но батарейка на данный период времени, если утром плюс один, и включаешь печку на пятерку, то есть она немного заряда хапает, процента 1,5-2 максимум в течение там 5-7 минут. И после этого как бы, ну, его больше не поглощает эту зарядку.
2: Понятненько.
4: Но самое, что, сам факт, что 208 километров заявленных... идут на зарядке, они прямо чистые. Это без вранья.
2: А сколько бак у тебя для генератора?
4: Ну, 65 литров получается общий, 41 это общей зарядкой.
2: Понятно.
4: Но я проезжал его, смотрел по трассе, он прям ровный.
2: Ясненько. Ну что, слушай, спасибо тебе большое за честный отзыв. Спасибо. Да, благодарю. Я тоже покатался на S9, впечатление было позитивное. Тем более, что это новая машина и на гарантии. Спасибо тебе.
4: Спасибо.
2: Да, удачи нашим слушателям. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
5: Реклама. Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
3: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
4: Не оферта, предложение ограничено.
5: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на «Космонавтов 7» построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.

0: Доброе утро. 8.53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Среда в Свердловской области стала завершающим днем бабьего лета. Минувшей ночью на территорию региона вторгся холодный воздух. 1 октября тепло еще сохранится на юго-востоке Свердловской области. С пятницы же на всей территории начнется похолодание. Дневные температуры в период со 2 по 6 октября не превысят отметку в плюс 9 градусов. Погода будет дождливой, местами с мокрым снегом, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Метро в уральской столице может стать гибридным и полуоткрытым. Поиск решений для развития этого вида транспорта продолжается. Одна из сложностей – это скальные породы, которых в Екатеринбурге много и которые сложно проходить. Варианты полуоткрытого метро при этом есть в Москве, Новосибирске, Казани и Самаре, рассказал на строительном форуме главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние два года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – это почти 40%, более трети кредитов ипотечные и 14,5% приходятся на автокредиты, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 83.56, евро 94.88.
3: Это лето не вернуть уже.
4: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет в районе плюс 20, но во второй половине дня дождик. В Североуральске выведели холодает, плюс 12 в среднем и сильная облачность.
0: А в Екатеринбурге сегодня облачность переменная, но пока без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, а температура плюс 13. Плюс 15.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катапульта. У них тут в 9, наверное, будет какое-то мероприятие.
4: Вечеринка.
3: Вечеринка.
1: Утреннее шоу.
3: Катапульта. Они к нам. А мы тут уже.
1: На радиопилот.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 1 октября. За окном приятная солнечная погода. Сегодня еще более-менее такой теплый день обещает, а завтрашнего дня все. 100% дождя.
1: Да, но первый месяц учебы прошел в школе.
0: С чем я вас и поздравляю, отмучились.
1: Друзья, все, кто решал школьный квест, приходите за призами, дорогие родители, дети. Мы наконец-то получили подарки для участников нашего школьного квеста 2020 года.
0: Для всех
1: года.
0: Возрастов причем.
1: Все, кто участвовал в школьном квесте, могут приходить к нам сейчас за подарками и можете выбрать понравившийся дизайн.
0: Там разные надписи, цвет. Разные расцветки, да.
1: Да-да-да, Ленина 41, третий этаж, офис 303, это секретарь у нас здесь с понедельника по пятницу с 11 до 17.
0: Именно в будние дни, да, ну, с 11 да. до 17. Воскресенье тут закрыто.
2: Да, ребята, пожалуйста, будьте добры, приходите, успевайте, забирайте то, что решали, заслужили.
1: Да.
2: А теперь хотелось бы под занавес бабьего лета новость для аллергиков. Вот это, знаешь, вчера просто открываю, знаешь, на календаре уже начало октября.
1: Аллергия на сентябрь, на октябрь.
2: На березу аллергия, все. Минздрав официально зарегистрировал препарат, который называется Аллергарда. Значит, полностью избавляет от чиха, зуда, раздражения в сезон цветения березы. Это не актуально сейчас. Но вам пригодится в следующем году.
1: Конечно, потому что у русского человека на русскую березу не может быть аллергии.
2: Ой, короче, блокируется аллерген еще до того, как организм запускает саму реакцию. Курс вакцинации, там, 5 инъекций с интервалом в месяц. Но те, у кого реальная прям проблема, я знаю, они бедные мучаются.
0: Они по несколько дней не выходят из
2: квартиры. Короче, в чем прикол, почему сейчас именно эта новость вышла? В том, что вот этот курс надо запускать типа с октября, чтобы завершить до начала сезона пыления. То есть это длительно. Это как, вот знаете, от клещевого энцефалита прививают несколько раз, чтобы потом выработалась реакция у организма. Поэтому, если что, ребят, если у вас мучения какие-то, вот посмотрите, пожалуйста, посоветуйтесь с врачами обязательно. И грубо говоря, выходите на сезон уже готовыми. Потому что слезы рекой у людей, сопли рекой, чихание, глаза красные, бедные.
1: Ладно, хорошо.
2: Ну ладно.
0: Я просто вот благодарен судьбе, что я такой штукой не страдаю. Но знаю людей, у меня очень много знакомых, которые страдают. Реально не могут выйти по неделе из квартиры, сидят на удаленке, на пары они не ходили, пропускали. Поэтому да, это очень актуально.
2: Это и очень удобно.
0: Так, давай,
2: чтобы на пары не выходить, да. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра, которая называется «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: плане.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор – застройщик компания «Практика».
3: Итак, на связи у нас Павел, он инструктор по вождению. Паш, привет.
4: Доброе утро.
3: Скажи мне, пожалуйста, девчонок сейчас все так же много, да, идет учиться?
4: Да, много.
5: А пожилые женщины идут?
3: Да, Лина про себя просто.
2: 40 плюс.
3: Не, у Лины есть права, ей надо переподготовку просто.
5: Если бы я, допустим, бы села бы за руль, мне бы заново.
3: Сразу маршрут напиши, чтобы я там не появлялся.
5: Ну, если мне завтра вдруг подарок подать.
3: Ну, серьезно, Паш, ты вождение автомобиля же, категория Б?
4: Б, да.
3: Просто на мото-то тему там вообще одни девчонки.
5: Да?
3: Да, очень много девчонок за руль мотоциклов садится. Ну, прям лютое количество. Ты не представляешь, как это бум. Я не знаю, то ли это мода какая-то такая.
2: Это мода, это надо обязательно свою попу выложить, знаешь, вот на мотоцикле.
5: Так уж просто выложить.
2: В шлеме, да.
3: Я напоминаю людям, что чаще всего с такой целью попы раскладываются на дороге, а не выкладываются. Значит, что мы? Давай поиграем. У нас для тебя есть вопросы.
2: Про Древнюю Русь, ко дню пожилого человека, да.
3: А что вдруг?
2: Древность про древность сегодня будет.
3: Древняя Русь. Значит, три вопроса о Древней Руси. Ответишь правильно на все три, у тебя будет приз из нашей копилки. Начнем.
5: Вот, давай вспоминай, с чего все началось. Кого, согласно летописям, славяне призвали править Русью?
3: Вятичей, печенегов, варягов. Что, думаешь еще, Паш, да?
4: Ну, думаю.
3: И кого? Кто тебе ближе? Варяги, печенеги или вятичи?
4: Ну, пусть будут варяги.
3: Пусть будут.
2: Ты как в ресторане, знаешь, блюдо выбираешь.
3: Так и решили в свое время.
2: Пельмени, вареники, пусть будут варяги.
3: Пусть будут варяги, да. Молодец.
5: А вот как звали князя по прозвищу Долгорукий?
3: Юрий, Игорь, Владимир. Ну, это вообще ж прям... Ну,
4: Юрий Долгорукий.
3: Юрий Долгорукий, конечно, молодец.
5: Юрец.
2: Почему-то многие его Владимиром называют. Путаются.
3: Ну, давай заключительный вопрос.
5: В каком году, согласно летописям, опять же, начинается письменная история Руси?
2: В каком году?
3: Да, вот это очень интересно. 812-й, 832-й, 862-й.
5: Ну, это вообще...
3: Ну, вот тут...
5: Типа, эти даты должны все знать, но...
3: Перечислить поименно тех, кто писал летопись. Ну, давай, давай. 812-й, 832-й, 862-й. Какой вариант выберешь?
4: Начинается летопись?
3: Ну, письменность.
5: Письменность.
3: Письменность. Напомню, это 9 век нашей эры. 812-й, 832-й, 862-й. Я сам не знаю, поэтому вот я тебе так скажу. Выбирай наугад. Вряд ли ты догадаешься. Ну, выбирай душу.
5: Ну, как?
3: Ну, Павлик...
4: 900.
3: Не 900, нет 900-го года там.
2: Или ты свою Русь сейчас выдумал?
3: 812, 832, 862. Какой год тебе больше нравится?
5: Ну, ближе
4: последний,
5: к нему.
4: 862.
3: 862. А что, почему именно его выбрал?
2: Просто сам интересно. Родился в этом году или что?
4: Ну, у меня 8-го дня рождения.
2: Ты смотри, какое логическое. Так там везде восьмерка
3: нет,
2: была.
3: Нет, там получается так, что 800 и 6 плюс 2 еще восьмерка, понимаешь?
5: Что за нумерология? Чего?
2: Все сложилось, две восьмерки.
3: Логики в твоем ответе я не нашел, но зато ответ правильный. Молодец.
2: Ты надолго запомнишь эту дату.
3: Да, 862 год возникновения письменности у нас в стране. Ну что, мы тебя поздравляем. Призы будешь выбирать за кадром. Кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
6: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Самолетная 47-0015533.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидки действуют до 31 октября этого года.
4: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта!

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Здравствуйте. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, в случае, если их совершают злоумышленники. Об этом пишет газета «Ру». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что после нажатия кнопки на госуслугах злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. Пятисекционный трамвай в Екатеринбурге поменяет маршрут. Теперь он будет перевозить пассажиров из Академического на ЖБИ. Как и на своем первом маршруте, самый вместительный трамвай Екатеринбурга будет проезжать через центр уральской столицы. Как долго трамвай будет обслуживать 16-й маршрут, не уточняется. Об этом пишет портал Е1. С лета прошлого года пятисекционный трамвай ходил по 18-му маршруту. Продолжая дорожную тему, в Нижнем Тагиле аварию такси и трамвая устроила женщина, никогда не получавшая прав. Как рассказали в ГАИ, на Ленинградском проспекте вечером в среду Volkswagen не уступил трамваю, поворачивая налево. В ходе разбирательства выяснилось, что машина была в аренде для работы в такси. В отсутствие арендатора 27-летняя женщина решила съездить на автомобиле в магазин, не имея при этом навыков вождения и знаний ПДД. Народные консервы возвращают популярность в России. По данным ритейлеров, в магазинах с начала года на четверть вырос спрос на маринованные помидоры и огурцы. Также в списке консервов, часто приобретаемых россиянами, килька, шпроты, кукуруза и зеленый горошек. В топ-листе также тушенка и кабачковая икра, пишет Лента.ру. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
3: Настроение осень, Климат-контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинос».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет в районе плюс 20, но во второй половине дня дождик. В Североуральске выведели холодает, плюс 12 в среднем и сильная облачность.
0: А в Екатеринбурге сегодня облачность переменная, но пока без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, а температура плюс 13, плюс 15.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
7: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Катапульта.
2: Я помню, как я туда захожу, и помню уже, как я очнулся, как будто вынырнул откуда-то.
1: Катапульта.
3: На радиопилот.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Напоминаю, сегодня 1 октября, а сегодня четверг у нас, сегодня день пожилого человека. Это была вся информация к данной минуте.
1: Спасибо, молодежное утреннее шоу «Катапульта» с вами, да, в эфире вы слушаете «Катапульту» на радио «Пилот».
0: Песочек-то за вами периодически убираем.
1: Да ты, слышь, своего песка тут накидал выше крыши, вроде как представитель молодого поколения.
0: Так вот. Я с вами состарился.
1: Да, да, да.
0: Соскучился немножко.
1: Да. В эфире Мороз, Новочи, Королев. И вот статистика, которая, наверное, я не знаю, печальной может считаться.
2: Ой, давай уже.
1: Антирекорды. Чем? Такая страничка у нас. Россияне выпили 651 миллион литров энергетиков.
2: А, это я не пью. Я такое не пью.
1: Все это произошло в период, когда действует запрет продажи энергетиков детям и подросткам.
2: Это,
1: с мая прошлого года. Значит, потреблять стали больше, хотя ожидалось, что будет спад. На самом деле, это какой-то прям лютый рекорд. Конечно, деньги, которые потрачены на это, на все, представьте себе, 155 Ужас. Миллиардов рублей.
0: Это все психосоматика, считаю. Но я вот буквально в перерыве, час назад.
2: Какая психосоматика? Что именно?
1: Ребята, я быстро скажу. Это только за полгода 26-го. Вот полгода прошло, статистика, вот за полгода.
0: Слушай, вот. Честно скажу, я вот тут недавно был на концерте Басты в Лужниках в Москве. У него какой-то свой энергетик вышел. Так очередь была, халявные давали перед концертом от станции метро до самих Лужников. Все,
2: ну,
0: за энергетиком.
2: Перед концертами может быть и хорошо.
1: Это учитывая, что станция метро Лужники, она... Не, не Лужники, там же станция метро находится ближе туда, к мосту.
0: Да,
1: это оттуда стояла пробка через три квартала.
0: Да, и все за энергетиками.
2: А после концерта люди еще пешком идут. Не, на самом деле, возможно, перед концертом и ты все из себя, это у тебя из тебя выйдет. Потому что ты это используешь, всю эту энергию.
1: Ребят, вот просто как бы посчитайте, да, 651 миллион литров. Что с вами происходит? Вы там, наверное, без остановки все такие полгода.
0: Я вот честно скажу, на меня что кофе, что энергетики вообще не действуют. Мне только, извиняюсь, туалет после не хочется.
1: Не, но у энергетиков есть определенные действия. Ну это же что? Это же...
0: Там кофеин есть в том числе.
1: Да, таурины, кофеины. Все, видимо, вот выпившие люди, они сейчас с тахикардией мучаются.
2: Рассказала бы я вам, что я мешала с энергетиком в клубе «Истерика». В свое время.
0: Или мирамистин ты там мешал с энергетикой.
2: Ну,
1: после этого мирамистин, наверное, необходим бы. Ну, в общем, ребята, запомните, это вот такая штука очень опасная, потому что она еще сладкая до кучи. Блин, я помню, я энергетики шпарил тоже как не в себя. И Линка помнит эти времена. Я приходил с баночкой адреналина, прям пол-литра с собой брал.
0: Да. Я помню, у меня подруга была, она ездила на специальной машине, энергетики раздавала бесплатно, так ты знаешь, очередь выстраивалась.
1: Я как вот это время вспомню, как у меня и сердце прихватывало.
2: Ничего не подсчитывали.
1: Ничего не подсчитывали.
2: Никакую статистику не вели.
1: Нет, вес подсчитывал периодически.
2: Нет, я имею, вот если бы тогда статистику вот такую подводили по продажам, я думаю...
1: Аккуратнее, товарищи. Аккуратнее. Ну, а мы сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра. Она музыкальная. 237-104. Звоните, угадывайте песню в конкурсе «Секундомер» и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
7: Спасибо, дружище.
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Гремишь, как лимон.
8: лягушонка в коробчонке, значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Сенсация! Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10:12 в Екатеринбурге, на радио «Пилот» прямо сейчас. Музыкальный конкурс, называется он «Секундомер», и уже кто-то до нас дозвонился, давайте знакомиться.
3: На связи Андрей, он слесарем на машиностроительном производстве занимается. Здорово, Андрюха.
2: Привет, привет, Андрей.
4: Привет.
3: Расскажи, ты молодой специалист в цеху?
4: Я молодой, но опытный.
5: Ага. Это как так?
3: Но тебя ценят на производстве сейчас, держатся за молодых специалистов?
4: Да, конечно, сейчас с этим, блин, все это серьезно.
3: Вот есть ли среди наставников люди взрослые, которые говорят: Андрюха, пальцы в розетку не суй?
5: Это-то зачем?
4: Нет, сейчас уже таких практически нету, сейчас уже я таким почти выступаю для молодых специалистов.
3: Что, есть еще моложе?
4: Конечно.
2: Но многие, я так понимаю, после колледжа приходят, после техникума, да?
4: Ну да, но мало кто задерживается.
3: А что, нормально же платят вроде?
5: Хотят, что, в крипту идти? Нет,
4: да, но не все любят руками работать. Вот. Поколение, видимо, такое выросло.
3: Ничего, вырастет другое.
5: С чего оно вырастет?
2: Вырастет поколение, у которого руки не оттуда растут, я так скажу.
3: Вырастет, не переживайте. Андрюх,
4: это уже зависит от нашего поколения.
3: А ты под какую музыку обычно руками любишь работать?
2: Бенни Бенасси, может?
3: Техно?
4: О, нет, я что-нибудь... ну, у меня разные там, от Limp Bizkit до Арии.
2: Класс! Limp Bizkit — это хорошо.
5: Уже под Арию, да, там крутить.
3: Да-да,
2: я свободен!
3: Когда в конце рабочего дня карточку вставляешь, что я свободен! Давай поиграем. Значит, смотри, у нас есть песня, мы взяли 10 секунд из нее, и тебе из наших 10 даем только одну на выбор. Давай, какую по счету поставить?
4: А давайте 7-ю.
3: 3 раза она прозвучит. Надо сказать, кто поет и как песня называется. Первая попытка будет прямо сейчас. Слушай внимательно. Поехали.
6: Город плывет.
3: Вторая попытка.
6: Город плывет.
3: И третья.
6: Город плывет.
3: Ну?
4: Да я понял.
5: Ну, все.
3: Кто?
4: А я не помню. Жанна Агузарова.
5: Ну, конечно.
3: Конечно, Агузарова.
2: А называется как?
3: Да хуже без разницы.
4: Город? Вроде, что там, город плывет, город.
5: Да.
2: Я не... Старый отель называется песня.
5: Да, старый отель.
3: Припевчик звучит вот так. Слушай, наслаждайся.
6: Город плывет. Море цветных огней. Город живет.
3: Блин, ну слушай, кайфовые песни.
2: А сейчас она, кстати, в рилсы залетела с каким-то ремиксом новеньким, да, и все...
3: Ну, надо сказать, что у Жанны очень уникальный вокал,
5: голос,
3: да, я не обсуждаю
5: тембр.
3: Ее посещение инопланетянами, но вообще в целом...
4: Добавлю в плейлист, с болгаркой будет сочетаться.
3: Город плывет. Ладно, мы тебя поздравляем с победой, Андрюх, молодец. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
1: На радио «Пилот».

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Это я. Доброе утро, 10:20 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сейчас новости, конечно, вы смотришь в интернете и в каналах, пабликах. Это, конечно, про самолет.
3: Слушай, будет сниматься какой-то фильм. По поводу самолета еще будут много всяких новостей поступать.
2: Я это просто из Дубая, который летел.
3: Я к коллегам обращаюсь, если кто-то слышит нас, пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию. Все... Потому что там такое валилось первые часы вообще. Чего только не было.
2: Что пилоты русские, украинец. Вообще. Один хотел зарезать другого.
3: Потом выяснилось, что они помогали, наоборот. Потом выяснилось, что вообще никого не было из них на борту.
2: Там вообще были другие пилоты. Один вроде хотел самоубийство, то ли теракт, то ли что. Короче, да, все в крови. Тут то пляшут, то рыдают.
3: Самый трэш развели смешники.
2: Да, потому что не до конца было понятно все, что происходит, потому что это же все, пока он не приземлился, и вся вот эта информация шла. Но, в общем-то, откроете вы интернет, вы сразу увидите, но это не у нас в стране, это не к нам относится. Тем не менее, если говорить о самолетах, в интернете новый тест на отношения. Обсуждали все и везде. Ситуация такая. Вы летите с мужчиной вместе. На регистрации ему внезапно делают бесплатный апгрейд в бизнес-класс. А вы остаетесь типа в экономе. И вот люди разделились на два лагеря. Одни считают, что нормальный мужчина отдаст свое место девушке. Другие, типа, с какого перепугу? Ему повезло, пусть летит. Вот. Третий вариант.

0: Как бы поступил? Я бы, конечно, остался. То есть, ну, вы же летите вдвоем. Да. Мне приятнее с ней время провести. Это был бы не показатель больше того, что, допустим, там, я там, ее это... как-то или там уступаю, или еще что-то. Наоборот, я просто лечу с человеком, я хочу с ним провести время. Да. Вот. Я столкнулся с мнением адекватных девушек на этот тест о том, что как бы, если уж ему повезло, почему я должна ущемлять его комфорт? Это нормальное мнение, и я его принимаю. Потому что если бы ей так подфартило, я бы даже слова не сказал, если бы она пересела. Вот... Да, это комфортно, особенно если длительные перелеты. Почему я так говорю? Потому что я летел до Таиланда, оплачивая за всю семью билеты, на первых рядах регистрацию. По итогу я выбрал то самое место, на которое никто, ни жена, ни дети не хотели садиться. И на мне 9 часов летела чья-то бабушка. Потому что она сидела рядом, сначала она храпела, потом она складывала на меня ноги, потом
1: еще что-то. Бабушка переписала на тебя квартиру.
0: И вы знаете,
1: потом.
0: На второй перелет я выбрал то же самое место, зная, что, видимо, полетит та же самая бабушка. Дочь младшая со мной села, сказала, ладно, я с тобой разделю эту участь.
1: Она на тебя ноги складывала.
2: Понимаешь? Я, конечно, бы тоже за своего мужа порадовалась. У него длинные ноги, ну не то, что у меня, я же кротыш, я могу в экономе, а у него рост, понимаешь, куда-то в это все вызвать надо.
0: Не, он просто, ой, просто жизнь, она такие ситуации подкидывает. Знаешь, тут без апгрейда иногда ссориться начинаем. Может, иногда и в раздельную лететь лучше.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.

0: Звони.
1: Утреннее шоу на Радио Пилот.
2: Реклама.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИПК Утаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
9: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
10: Ого!
11: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
12: Катапульта.
1: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Автопульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центра Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Еще раз доброе утро, дорогие автомобилисты. Пока солнечно, но свежо на улице. Не забывайте, скоро заморозки. Значит, что касается движения. Небольшая толкова. Кучка сейчас перед Чёрса по Московской организовалась. На Восточной резко вырос трафик от развязки Шевченко и до Первомайской. Также продолжается толкучка от Куйбышева до Декабристов. Затруднение в движении в районе вокзала. Что там этот островок делают? Из-за работ, которые там ведутся, стоит вся улица Космонавтов от Турбинной до вокзала Пробища. После Свердлова только полегче. Затруднение на Артинской в сторону Армавирской. Там еще и Мельковский закрыт, прокладывают трубы. Беда. Затруднение на Шевской перед выездом в сторону Пышмы. По Космонавтов тоже, кстати, придется стоять через весь светофор и туда дальше, только после торгового центра. Рассеивается пробка. Затруднения в движении есть на Донбасской в направлении Белой башни, в районе автомагистральной. На Токаре подрос трафик со стороны Татищева до Крауля. В районе Серафимы Дерябиной стало чуть полегче. Также полегчало в районе объездной перед Амундсена. А вот выезд широкой речки еще пока подстаивает перед объездной. Так что будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
3: Строим новое.
1: Ремонтируем любимое.
3: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-116-965-81-15-330.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40-10. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: Доброе утро. 10:53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
2: Здравствуйте. Отсрочку от призыва без визита в военкомат в России получили более 350 тысяч человек. Об этом 1 октября сообщили в Организационно-мобилизационном управлении Генштаба. Также плюсом обновленной системы называют проактивное предоставление таких отсрочек. Речь идет о сведениях о студентах, многодетных отцах и IT-специалистах, которые поступают из госорганов или от работодателей. С начала года призыв в армию в России стал круглогодичным, при этом 1 октября и 1 апреля названы официальными датами отправки срочников в войска. В центре Екатеринбурга завершилось лето на площади. Последним днем работы фестиваля стало 30 сентября. По данным организаторов площадки, за летние месяцы на площади 1905 года прошло более 20 турниров, а в падл сыграли около 3000 человек. С 1 октября площадку будут разбирать и готовить площадь этого года к следующему сезону, пишет «Коммерсант Урал». Хоккейный автомобилист накануне вечером выиграл у «Лады». Встреча на УГМК-арене завершилась со счетом 3-1. Это вторая подряд победа екатеринбургского клуба с момента старта сезона. Домашняя серия автомобилиста продлится до 6 октября. Следующая игра против «Амура» состоится уже в ближайшую пятницу, 2 октября. Эксперты рассказали, как выбрать цветы на День учителя. В подарок педагогам рекомендуют выбирать букеты в теплой цветовой гамме, которая соответствует осени. Для этого хорошо подойдут хризантемы и гортензии, дополненные ветками рябины и сухоцветами. Также эффектно в букетах будут смотреться георгины и астры. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
3: Не вернуть уже.
4: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47.
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет в районе плюс 20, но во второй половине дня дождик. В Североуральске выведели холодает, плюс 12 в среднем и сильная облачность.
0: А в Екатеринбурге сегодня облачность переменная, но пока без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, а температура плюс 13. Плюс 15.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
8: А напоследок я скажу.
5: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня заканчивается. Ну и бабье лето, судя по всему, тоже сегодня закончится.
9: Догуливаем сегодня обязательно. Сегодня еще столько поводов.
1: В загул! Тем более сегодня день пожилого человека и день музыки.
9: Да не только. Это просто загибайте пальцы. Ну, пожилых людей, да. Музыка, да. Международный день кофе. День CD-плеера. Ну, это на чем мы выросли. Всемирный день татуировщика. Охраны енотов. Вегетарианство. Так что праздником всего. Мама.
0: Даже у енотов есть охрана. У нас
1: самое главное, завтра будет вообще дыра в календаре.
9: Что это дыра-то?
1: Потому что там родилась только Лина. Вот и все. Завтра будет бублик. Значит, ну что, ребята, выбирайте любой праздник, как говорится, хорош.
9: Да все нам подходит вообще.
1: Алкашам все подходит. Конечно, всем желаем здоровья. 3-4.
10: Удачного дня!

0: Сайт колесовалом.ру.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Солений хватит на всю зиму. Варенье до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
4: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
6: Высший пилотаж.
7: Hi, this is Nick Reach Up, and you're listening to my song with All About Islands called I'm So Into

0: хотела.
1: Секунды ранее на радиопилот. Баста и моя Мишель. Трек под названием «Если я буду танцевать». Ну, а мы, если будем танцевать, то, скорее всего, только в пробках. Прямо сейчас поговорим о том, что происходит в городе. Спонсор проверки АКПП Центра Екатеринбург. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Ну что, давайте смотреть, где у нас пробки, сколько баллов показывает сервис Яндекс.Карты. 3 балла. Есть затруднения на Московской от родителей.

0: Ведущего до проспекта Ленина. Также стоит Челюскинцев от Восточной до Свердлова. Нашевская пробка небольшая в районе промышленного проезда. Также стоит проспект Космонавтов от Ломоносова до Заречно. И на Космонавтов опять же пробка, но уже от Турбинной до Челюскинцев. В целом же смотрю по городу, особенно в центре, все более-менее свободно. Аварии нет, так что успевайте, добирайтесь на работу по делам. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Краулист 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: 47 201 5533.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.

0: Высший пилотаж.
1: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На радио Пилот. Love is a strange thing. Just

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Радио Пилот.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообщался с избранными главами регионов. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи вечером в четверг. Глава государства поздравил губернаторов и глав республик с победой и заявил, что выборы прошли конкурентно. Среди субъектов, где жители выбирали новое руководство, Белгородская и Брянская области, Тыва, Чечня, а также Мордовия и несколько областей Центральной России. Владимир Путин призвал взаимодействовать со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, а также общественными и волонтерскими объединениями. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЭУ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шефы ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
0: Климат-контроль.
3: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещает нам, к сожалению, похолодание в городе. Будет переменная облачность, и днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 11, плюс 13.
0: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на радиопилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

Чемпионат мира по футболу закончился еще несколько месяцев назад, а песня до сих пор не отпускает. Шакира, секунды мирания на 104FM. Трек под названием «Дай, дай» у нас в Екатеринбурге дает пока приятные поводы погулять. Погода сегодня солнечно, плюс 17 обещает днем, так что успеваем, наслаждаемся. Говорят, уже завтра начнется дождь и слякоть. Ну а нас здесь на Радио Пилот начинается прямо сейчас дневной драйв. Будем отрываться под классную музыку с 12 до 16. Делаем это каждый день без выходных и даже по праздникам. Ну а в этом часе нам компанию составят Maroon 5, Дэвид Гетта, Мадонна, Оливер Хелденс, будет еще пара музыкальных сюрпризов, ну и, конечно, Катапульту на бис тоже послушаем. Кроме того, приятная новость для всех, кто участвовал в нашем школьном квесте в этом году, для всех возрастов. Можно приходить за призами, это касается всех участников. Может кто-то из родителей прийти, можете прийти с детьми. Самое главное, приходить нужно на Ленина 41 в наш офис, это третий этаж, офис 303 у секретаря. Выдаем призы с понедельника по пятницу с 11 до 17. Успевайте. Есть у нас призы разных цветов, разных, с разными текстами, разного дизайна, поэтому то, что вам понравится, выберите, заберете. Ну и, конечно же, еще раз поздравляем, говорим спасибо всем, кто принял участие в нашем школьном квесте. Ну а мы делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, НП 321-665-8067-648.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
0: Позитив не за горами.
1: А на горках!
0: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Продолжите фразу. Три десятки — это...
6: Такси. Я на работу езжу.
7: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
8: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
5: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273.

0: 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Работа мечты все-таки существует, ребята. Вот, конечно, разработчики GTA, оказывается, годами ходили по стрит-клубам, барам, ночным клубешникам. Все за счет компании Rockstar. И это считалось рабочим исследованием для игры. Компания оплачивала, ну, надо же потом было это все прорисовать в игре, там, чтобы все было реалистично. Ты должен понимать изнутри, как бы, систему.
4: Должен, сам все это прожить.
3: Да, компания оплачивала сотрудникам выпивку, развлечения, пока те изучали жизнь в Майами, Флориды, катались ночью по опасным районам с полицейскими, отдыхали на пляжах, островах, ездили там туда-сюда.
4: Танки угоняли, как в игре, все по фану, да.
3: Да, и полученный опыт использовали потом при создании мира, персонажей, диалогов,
4: преступности. Да.
3: Короче, очень хорошо проводили время, ну, идеальная работа.
4: У меня один знакомый также жене говорил, когда он в клуб ходил.
3: Да, я исследователь.
4: Я для работы. Да.
3: Все
4: для погружения.
2: Интересно, разработчики игры симулятора унитаза тоже исследовали?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ОСЗ «Атом» Южногорска. ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
3: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Они.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Банк России направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики. В обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке, которое ЦБ принял 11 сентября. В документе также Банк России разъясняет подходы к денежно-кредитной политике и представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года. Проект ранее направляли президенту и правительству, пишет «Коммерсант». Алексей Орлов заявил, что переходит на другую работу. Вопрос ему на пленарном заседании форума «100+» задал модератор Андрей Малахов. Алексей Орлов подтвердил свой уход из мэрии, но добавил, цитата, «Я далеко никуда не уеду, я связываю свою дальнейшую жизнь с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет». Цитату Алексея Орлова приводит «Урару». Напомню, что мэр Екатеринбурга был избран депутатом законодательного собрания. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГУ Яков Силин. Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на 23,5 миллиарда долларов. Свежую статистику индекса миллиардеров опубликовал Bloomberg. Наибольшее снижение состояния произошло у Михаила Прохорова. Далее идут глава Норникеля Владимир Потанин и миллиардер Алишер Усманов. В октябре любителей астрономии ждут сразу два звездопада. Первый из них – Дракониды. Его можно наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один метеорный поток – Ориониды – будет видно 21 октября. В это же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
2: Климат-контроль.
4: И о погоде. Спонсор прогноза ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Завтра обещают в Екатеринбурге облачную погоду. Днем будет дождливо. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 11, плюс 13.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжор.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
12: Дневной драйв на Радиопилот.
13: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
1: А на горках!
4: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
11: Объединяет все поколения.
4: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
12: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc.
13: Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.

0: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
1: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы «Виброфлор», окна рехауса, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
2: Ого!
3: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на nash.dom.rf.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, в случае, если их совершают злоумышленники. Об этом пишет газета.ру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что после нажатия кнопки на госуслугах злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. Тарифы ЖКХ выросли в Екатеринбурге с 1 октября. Повышение составило 12,9%. В платежках за октябрь вырастет стоимость холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроэнергии, а также газа и вывоза мусора. Об этом пишет портал 66.ru. Тариф на содержание жилья проиндексируют с ноября и повысят цену на 13,5%. В соседней Челябинской области на федеральных трассах вводят временное ограничение движения с полуночи 2 октября. Транспорту запретят проезд сразу на двое суток до полуночи 5 числа, это понедельник. Сообщение опубликовал Росавтодор, что стало причиной вводимых ограничений и будут ли перекрытия тотальными, пока не уточняется. Среди версий называют возможный визит в Челябинскую область президента России Владимира Путина. Об этом пишет портал Е1. Дата-сайентисты имеют в России работу с наиболее комфортными условиями труда. Программисты-аналитики, по данным Superjob, возглавили рейтинг удовлетворенности условиями работы. На втором и третьем местах продуктовые аналитики и методологи. В пятерку лидеров также вошли финансовые и инвестиционные аналитики и агенты по недвижимости. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
2: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Завтра обещают в Екатеринбурге облачную погоду. Днем будет дождливо. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью +3, +5. Днем +11, +13.
0: Пилот FM.
4: Реклама.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРН П. 321-665-8067-648.
2: Помогите! Кону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
8: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидки действуют до 31 октября этого года.
10: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
6: Мы же их только вчера спасали.
7: А мы готовы спасать их каждый день.
5: И побольше.
6: Герои мои.
8: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
14: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
15: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
14: Поехали. Скажи адрес.
15: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
16: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
17: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Работа мечты все-таки существует, ребята. Вот, конечно, разработчики GTA, оказывается, годами ходили по стрит-клубам, барам, ночным клубешникам. Все за счет компании Rockstar. И это считалось рабочим исследованием для игры. Компания оплачивала, ну, надо же потом было это все прорисовать в игре, там, чтобы все было реалистично. Ты должен понимать изнутри, как бы, систему.
4: Должен, сам все это прожить.
3: Да, компания оплачивала сотрудникам выпивку, развлечения, пока те изучали жизнь Майами, Флориды, катались ночью по опасным районам с полицейскими, отдыхали на пляжах, островах ездили там туда-сюда.
4: Танки угоняли, как в игре, все по фану, да.
3: Да, и полученный опыт использовали потом при создании мира, персонажей, диалогов,
4: преступности. Да, да, да.
3: Короче, очень хорошо проводили время, ну, идеальная работа.
4: У меня один знакомый также жене говорил, когда он в клуб ходил.
3: Я
4: для работы. Да-да-да.
3: Все
4: для погружения.
2: Интересно, разработчики игры симулятора унитаза тоже исследовали?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
3: Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Дневной драйв

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Ограничения движения в Челябинской области коснутся не только федеральных трасс, но и региональных, сообщили в Миндорожного строительства. Также в ведомстве пояснили, что меры необходимы для подготовки дорог к зиме. Ранее Росавтодор сообщил, что временные ограничения на дорогах Челябинской области будут действовать с полуночи 2 октября и до 0 часов 5 октября, пишет портал ЯДИ. В центре Екатеринбурга завершилось лето на площади. Последним днем работы фестиваля стало 30 сентября. По данным организаторов площадки, за летние месяцы на площади 1905 года прошло более 20 турниров. С 1 октября площадку будут разбирать и готовить площадь по 2 года к следующему сезону, пишет «Коммерсант Урал». Хоккейный автомобилист накануне вечером выиграл у «Лады». Встреча на УГМК-арене завершилась со счетом 3-1. Это вторая подряд победа екатеринбургского клуба с момента старта сезона. Домашняя серия автомобилиста продлится до 6 октября. Следующая игра против «Амура» состоится уже в ближайшую пятницу, 2 октября. В МВД перечислили 3 вида преступлений с активным использованием криптовалюты. Это наркоторговля, нелегальные онлайн-казино и отмывание денег с целью вывоза средств за границу, пишут «Известия». Популярность крипты у злоумышленников связывают с ее анонимностью и возможностью проводить трансграничные операции. Цветы остаются главным символом Дня учителя в России. Флористы накануне праздника дали рекомендации по выбору букетов. Основная цветовая гамма композиций к 5 октября – это терракотовые, медные, а также бордовые, оливковые и янтарные тона. Выбор лучше остановить на сезонных цветах. Есть особенности в выборе букетов для мужчин. В отличие от женских, мужские букеты, например, имеют вертикальную форму, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83.56, евро 94.88.
4: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещает нам, к сожалению, похолодание в городе. Будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, а ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 11, плюс 13.
0: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинас и на сайте reginas-havailpro.ru.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Наидобрейшего дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала. 4:05, и, конечно же, в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
2: За всем происходящим в нашей студии можно наблюдать в HD-качестве. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радиопилот» ВКонтакте.
3: Не так давно Эдуард в агрегаторе рассказывал об умной щетке от Dyson, в которой...
2: камера Jet с камерой, да.
3: И ишка камера, и она стоила $500, это около 40 косарей, если на наш переводить. В общем, оказалось, она воду пропускает. Компания остановила продажи из-за целой кучи жалоб, что щетка ломается спустя 30 секунд после начала работы, потому что водичка заливает отсек с батареи, и вот начинает виснуть жестко сама щетка.
4: Когда они ее делали? Почему для ученых было неожиданностью, что люди будут контактировать с водой, когда
2: чистят? Слушай, на самом деле прикол в том, что у него внутри есть резервуар для воды, который цепляется к док-станции, где еще больше воды. Но, видимо, она была защищена из воды, только от воды изнутри, из резервуара, от утечек, а не от той, которая протекает просто сверху.
3: Видимо, да. В общем, щетки сейчас пропали из интернет-магазинов нескольких стран, но представители компании говорят, да, просто спрос очень высокий, вы не понимаете, они у нас кончились просто.
2: А я читал, что они говорят, ну, с первыми партиями были какие-то сложности,
3: да, признали, что есть маленькая проблемка с небольшими компонентами, но, типа, одна партия, пофиксим, все будет хорошо.
4: Ну, как бы на стадии задумки уже были вопросы к этой щетке, поэтому те, кто ее купил, если вдруг кто-то из нас, кто-то слушает, я скажу, знаете, это иногда называется налог на глупость. Вот что было заплачено.
2: Dyson подмочили репутацию. Получается. Уже не стоят на том пьедестале. Занимайтесь фенами, ребят.
4: Да, честное слово.
2: Они вот тут как раз бы пригодились.
4: У вас же есть технологии сушки, вы что там?
0: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Сибирский тракт стоит от Восточной до переулка Активистов. На Артинской собирается толчья от Книжного переулка до Армавирской. Подстаивают уже на Ленина от Восточной до Карла Либнихта. И нужно немного потерпеть на Амундсена от Академика Бардина до Объездной.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
5: Рекламу.

0: 47 201 5533.
1: ОАН «Атом». Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ОСЗ «Атом Южногорска». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.

0: светодиод 96.ru. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут 5-го. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: И чтобы поучаствовать в нашем конкурсе, прямо сейчас хватайте телефон и набирайте наши цифры 237-104. Именно эта комбинация может принести вам подарок на выбор из нашей копилки.
0: Я только что в камеру посмотрел. Если что...
2: Нельзя так.
0: Да. Нельзя было. Если что, знаете...
3: Сломал четвертую стену
2: только что. Ты душу
3: украл.
0: Да, никто с маликами лица не закрыл. Не, я подумал, знаете, что я на самом деле в хорошей форме. Это у меня просто по-уродски моя одежда складывается. Я не рыхлый. Добрый день.
2: Алло, алло.
3: Привет.
2: Как зовут тебя?
4: Привет. Меня зовут Максим.
2: Максим?
4: Да.
2: Максим, ты недавно проснулся? Ты такой томный. Что такое?
4: Я недавно отработал целую смену на заводе.
2: О, это почетно. А на каком заводе говорить можно? Или нет?
4: Нет.
2: Нежелательно, понятно.
4: Это наш секрет работодателя.
2: Хорошо, Максим, скажи нам, а у вас на заводе, может быть, есть слова, которые можно было бы загадать, смешные и непонятные? Или там все секретно? Никаких слов там нет. Все общаемся жестами.
3: Мы молчимся, да.
2: Да-да-да. Друг другу показывайте картинками или жестами.
0: Да слушайте, на самом деле, я не знаю, имея опыт работы на некотором заводе, где я тоже подписал бумажки, я все еще гадаю, какую я там тайну узнал, еще раз напомните. По-моему, мне забыли ее сказать.
2: Они сразу поняли, что тебе не стоит доверять каких-то секретов. Максим, знаешь, что суть нашего конкурса, о нем немножко рассказать стоит?
4: Я знаю.
2: Замечательно. Тогда и выиграл?
4: Не без этого.
2: Но прекращать не намерен.
4: Хорошо.
2: Слово для тебя сегодня слово «галлиот». Что такое галлиот?
3: Возможно, это имя античного философа. Может быть, так называется прообраз щелочной батарейки, либо это тип парусно-гребного судна.
2: Галлиот.
4: Ну, давайте, наверное, второй вариант про щелочную батарейку.
2: Про образ щелочной батарейки. Почему именно этот вариант?
4: Ну, вот первым вариантом слишком как-то легко.
3: Ага.
4: Вот. А третий, ну...
2: А с третьим как-то сложно.
3: Что такое грибное судно, да?
4: Просто как бы, как вариант его подбавить.
0: Что такое грибное судно вообще? Где растет этот гриб?
2: Ладно, Максим, я принимаю твой вариант ответа, но логика тебя подвела, к сожалению, ответ ты выбрал неправильный. Звони в другой раз, 237-104, кто готов дать верный ответ, по своему мнению, звоните.
0: Грибное судно.
2: Представь еще, вы грибное судно, это вообще ужас. Алло, алло.
3: А такие есть, привет.
0: Добрый день.
2: Как зовут тебя?
5: Меня Наталья зовут.
2: Наталья, ты слышала наш конкурс?
5: Да.
2: И какой вывод ты сделала?
5: Что второй, наверное, ой, третий вариант.
0: А какой?
2: Это что такое третий вариант?
5: Судно.
2: Судно.
0: Грибное то самое.
2: Парусно-грибное. Заказывали. Ладно, принимаем твой вариант ответа. Это чистейшая правда. Действительно, это, можно сказать, родственник галеры. Той самой, на которой как раб кто-то страдал.
0: Бывает еще ложное грибное судно.
2: У него юбочка.
3: Оно с юбочкой.
2: Чуть-чуть зеленое снизу. Наталья, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек. Расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
9: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а праздник какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действует до 31 октября этого года.
11: Реклама.
12: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Мам, смотри, что могу!
14: Лето, как будто и не заканчивалось.
15: Завтра снова в Лим-Попо.
14: С такими скидками хоть каждый день.
16: Позитив не за горами.
17: А на горках!
6: в аквапарке «Лимпопо». Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке «Лимпопо». Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИП Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
11: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

Доброго дня, всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Сибирский тракт стоит от Восточной до Базового переулка. Крупная пробка образовалась уже на Космонавтов от Индустрии до Заречной. Также длинно тянется затор на Якаде от реки Березовка до моста через железную дорогу. На Восточной и Фурманова нехотельные настроения от Тверитина до Машинной. И нужно потерпеть на Ленина от Луначарского до 8 марта. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.

Доброго дня всем, у кого компьютер стоит дома не только для работы и каких-то глупостей. В Екатеринбурге половина пятого, с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». И сегодня я не с рекомендацией, я с антирекомендацией, потому что уже, в принципе, в соцсетях, конечно, каждая собака это сделала, но и я тоже не могу не плюнуть в сторону ремастера «Ведьмака 3-го». Потому что насколько он это заслуживает? Если у вас уже есть официальный Ведьмак, естественно, вы автоматически его получите. Если нет, то тогда не,

0: покупайте ни в коем случае.
1: Ты вот говоришь естественно, а Mass Effect, например, собственно, ладно, BioWare, да, они такие, а вот все равно купите за 3000, пожалуйста.
0: Здесь CD Projekt Red не настолько офигели, тем не менее, конечно, подлянку кинули. Я вам более того скажу, заходите поиграть в Ведьмака, отключите обновление, чтобы, не дай бог, у вас ремастер не закачался. Потому что все, что могло пойти не так, пошло не так. Слетают сохранения с предыдущей версии. То есть вот это, если вы там ходили, 200 часов наиграли, все побочные квесты выполнили, все шмотки собрали, до свидания.
1: Ужасно.
0: Ничего нету. Но у некоторых загружаются, но это скорее единичные случаи, нежели систематика. Плюс, говоря про графические обновления, которые были проведены с игрой, сделали замечательно. Теперь просто все выглядит хуже. Абсолютно все выглядит хуже. Лица стали стрёмные. Плюс, чем славится вообще CD Projekt Red, это тем, что у них игры выходят, и вот через год можно начинать в них играть, когда они наконец-то все обновления выпустят. И с Ведьмаком была та же история с третьим. Когда его выпустили на ПК, он был отвратительным, он едва-едва работал. И теперь с ремастером они откатили все в стартовую точку. Все улучшения съехали, вернули ошибки прошлого. И вроде как, думаешь, если у вас основная тема, это улучшение графики, над этим можно постараться. А в итоге я бегу, моя тень независимо от меня бежит в нескольких метрах от меня. Я такой: привет, тень, стрёмно выглядишь, вот у тебя цифриш немножко по углам. И то есть куча всяких визуальных багов и так далее. Поэтому сегодня вот такая рекомендация моя в игротеке. Если вы думали воспользоваться случаем и на ремастере, на выпуске купить себе все-таки официально Ведьмака третьего, не надо. Я более того скажу, что вы хотите делать, ищите старые версии, откуда-то качайте, потому что, ну, это просто оскорбление за деньги получилось. Поэтому думайте внимательно, на что стоит и не стоит свои деньги потом крови заработанные тратить, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
4: Ого!
5: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
3: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
4: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
3: Skillpro66.ru.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Бренд 318-665-830-308-48.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104. В Екатеринбурге 16:45, а с вами навигатор.
1: Новость взрослая у меня для вас. Насчет сексологов. Я понимаю, что есть хорошие специалисты, которые действительно помогают людям. А есть такие, которые под видом научных выводов подают, видимо, свой неудачный опыт.
0: Методики
1: или какие-то
0: взгляды у них появляются.
1: Ну, короче, тут эксперт поделилась. Говорит, мужчины с татуировками могут быть плохими любовниками.
0: Что, мол, ну, могут.
1: Это,
2: смотря
1: могут
2: в каком месте, да?
1: Да. Что стремление украшать свое тело настолько негуманным способом, особенно учитывая пониженный болевой порог по сравнению с теми же женщинами, все это из-за глубокой травмы, отвержения и непринятия себя. Мол, такие мужчины только внешне мужественные и сильные, а в постели вот они слабы. И она говорит, наличие татуировок у мужчины — это огромный красный флаг, истинный природный брутал, это цитата, никогда не будет разрисовывать себя такой живодерской ценой.
2: Ну, только если это из Малабара, вот эта переводная.
1: Это-то можно, да.
0: Да, иногда, может быть, это и говорит о чем-то там. Бывают другие ситуации. Например, ты накидался с тату-мастером, и она тебе говорит, Андрюха, давай. Я такой, да давай, че?
2: Сделай мне так, чтобы потом подумали, что я плохо в постели.
0: Что-нибудь в 20 лет себе зафигачить на всю грудь звезду Давида. Конечно, хорошая идея.
2: А вы с ним знакомы? Что это за звезда?
0: Это просто Давид Друган. Сидит, улыбается.
2: Звездный чел.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за праздничным столом, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка вырастет на 50 тысяч и составит 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Так, максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 100 000. Вырастут пособия по уходу за ребенком, больничные, МРОТ и так далее. Алексей Орлов подтвердил, что уходит из мэрии. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Но, по словам главы города, далеко он не уедет. Его дальнейшая жизнь будет связана с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет, цитирует Орлова УРА.ру. Напомню, мэр Екатеринбурга был избран депутатом регионального ЗАГС-собрания. Частный дом в Екатеринбурге стоит в среднем 7,5 миллионов рублей. Об этом заявила руководитель Центра аналитики одной из компаний недвижимости Ирина Пашковская. По ее словам, средняя стоимость продаваемых земельных участков около 2 миллионов рублей. Эксперты говорят, что в последнее время наблюдается небольшое снижение цен на этом рынке. В октябре любители астрономии ждут сразу два звездопада. Первый из них, Дракониды, можно будет наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один, Ориониды, будет видно 21 октября. В то же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Корты для падела начали убирать с площади 5-го года в Екатеринбурге. Демонтаж продлится 2 недели. Вакцина от аллергии на пыльцу березы будет доступна россиянам уже в этом месяце. Привить на первом этапе планируют до 60 тысяч человек. Доллар 83,56, евро 94,88.
4: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
5: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
6: Ребята, завтра нам обещают пасмурную погоду и резкое похолодание. Этой ночью на термометре еще плюс 9, а в течение пятницы будет уже плюс 5, плюс 6. Дождь тоже вернется, будет идти ночью до 5 утра, потом перерыв до полудня, и там вторая порция уже до конца дня. Ветер обещают северо-западный, слабый, 2-3 метра в секунду.
7: Редкий случай, когда я такой, одной порцией обойдусь. Можно без догонов.
1: Пилот FM.
8: Реклама.

0: Донбасс. Доброго вечера всем приземлившимся на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
2: Всегда можно стать к нам ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: У меня тут социальные исследования, ваши любимые. Ученые из Румынии выяснили, что рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих, но есть один нюанс.
2: Но не девушек.
3: Провели эксперимент, взяли нескольких добровольцев-спикеров, двое с тревожностью, двое без, и чуть больше 100 испытуемых слушателей, которые как раз оценивали выступление этих спикеров. И, ну, они там все рассказывали о себе.
2: Стендапером.
3: Тут получилось как? После они рассказывали о себе и позитивные истории не очень, и после грустных у слушателей появлялось сильное желание пообщаться с рассказчиком вживую, особенно у людей с тревогой. И говорят, вот сыграл эффект ореола.
2: Там заска?
3: Да, кто нервничает при общении с людьми, они склонны проецировать то же самое на других и оценивать более снисходительно. То есть, если ты тревожник, ты думаешь, что все вокруг тревожники, и поэтому, ну, как бы, как с детьми немножко с ними начинаешь воспринимать.
0: На самом деле, это еще одна причина, почему я в какой-то момент все-таки вылез из своей там бесконечной депрессии вот этой, вот что бла-бла-бла. На самом деле, это как-то странно, когда тебя вечно жалеют, и мне кажется, это оттуда. Когда ты сидишь и грустнявую историю рассказываешь, большинство людей потянутся к тебе, потому что, ой, ты несчастный
3: кусок. Тебе нужна поддержка.
2: Вопрос скорее, когда произойдет переход между этими историями о том, как мне было грустно и как-то что-то не случилось, во фразу «командир, буквально 500 рублей».
0: Ты сейчас скажешь, где этот переход, когда вот было грустно, а потом стало вкусно наконец-то. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Сибирский тракт стоит от Восточной до Базового переулка. Они едут с Апартинской от проспекта Космонавтов до Армавирской. Движение затруднено. На Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда. Плотно уже на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. И на самой Артинской нужно терпеть от Книжного переулка до Космонавтов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. И по итогам недели самый активный помощник получит приз.
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама. Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж «Светодиод 96» ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: «Светодиод 96». За нами не нужно переделывать.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55. 5-3-3.
7: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
8: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defizgd.ru.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentlemen.ru.
11: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта, акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» – застройщик компания «Практика».
1: Доброго вечера всем, у кого какие-то планы есть, но они что-то пока что не культурные. В Екатеринбурге 12 минут шестого, с вами навигатор, и пришло время рубрики «Афиша», где только такие и строятся.
2: Сегодня можно прийти к 18.30 в Дворец народного творчества на фестивальный 12. Там пройдет музыкальный спектакль «Любовь и голуби». Сюжет знают большинство наших слушателей, я уверена. Но если как бы в двух словах его описать, то это про супружескую измену с курортным романом и последующее возвращение в семью, где мужчину в результате прощают.
1: Курлы-курлы.
2: Билеты от 300 рублей, 16+. Еще к 7 вечера можно прийти в Коляда театр на Ленина, 97. Там покажут комедию «Шоу картавых и шепелявых» про двух 40-летних артистов из маленького театра. Вот они сидят вечером в буфете, не пьют, но разговаривают. Вот один как раз картавит, другой шепелявит. Но постановка вообще не об этом, не о речевых дефектах, она про людей. Билеты от 1000 рублей, 18+. Еще к 19.00 можно прийти в театр музыкальной комедии на Ленина, 47. Там пройдет концерт «Время последних романтиков», новая программа вокального проекта «Нон-соло». Значит, обещают романтику по-мужски, какую-то вот неожиданную и неочевидную. Песни обещаются лиричные, нежные, но будут и какие-то дерзкие и зажигательные. Вот надо к этому готовиться. Билеты от 1000 рублей.
1: Как к этому
2: плюс.
1: Подготовиться вообще?
2: Вот не знаю, надо заходить на сайт и смотреть.
1: С собой огнетушитель берите.
2: Еще к 8 вечера можно прийти в стендап-бар на Радищева 31 на шоу «Мы в деле». Это стендап импровизация, в которой семейная пара комиков зовет экспертов из разных сфер, и в этот раз к ним придет кинообозреватель и сценарист. И вот они оба пытаются освоить профессию за один вечер, а вы, как зритель, сможете решить, кто справился лучше. Не знаю, что от этого зависит, но как бы решение у вас есть.
1: Ну, семейный конфликт от этого зависит.
2: Наверное, да. 300 рублей стоит билет, 18+. В общем, чтобы вы не выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Галактика».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
2: Доброго вечера всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 18 минут 6. С вами навигатор, отправляющийся узнавать, что там в мире происходит в рубрике «Вокруг света за 60 секунд».
3: Вот еще одна новость из разряда «Почему женщины живут дольше, чем мужчины». В так. Таиланде экстремалы прокатились в корыте по затопленной улице. 4 пацана во время наводнения вот решили поразвлекаться. Угу. Привязали к мотоциклу пластиковое корыто, начали кататься вот так по улице. Корыто заносило в сторону встречных автомобилей. Их это вообще не смущало, ну, как бы небезопасное веселье, в итоге нормально обошлось без травм. Впоследствии полиция их идентифицировала, обвинила, что вот нарушение общественного порядка, они на допросе рассказали, что это была очень спонтанная идея.
4: Из корыстных побуждений.
3: Да, и они сначала хотели покататься в тихом переулке, но там вода мелкая была, там было невесело. Вот, поэтому надо на шоссе выехать сразу.
2: Ну, им сразу зафигачили штраф, теперь они сидят у разбитого корыта.
4: Загадывают желание.
3: А в Индии недавно провели очередное праздничное шествие с гигантскими статуями. И вот статуя Ганеши, многорукого синего слона, вышла настолько огромной, что проехать по улицам беспрепятственно она не смогла. Мешали натянутые провода электропередачи. Ну, они вот, которые...
4: Больше не мешают,
3: с этой статуи, да, ребята ездили, они вот долго думать не стали, демонтировать статую как-то обидно, поэтому поступили попроще. Чувак на самом верху статуи просто срезал целый пучок проводов, и дальше слон вот этот поехал. Очень как бы иронично, что Ганеша считается богом мудрости, интеллекта, mm-hmm. разума. Ah. Такая вот ситуация.
4: Mm-hmm. Ну ладно, хоть без жертв обошлось.
3: Ну да, никого не привязывали еще к столбу.
4: Я видел из Индии такие видосы, там с Ганешем, конечно.
2: Это Ганеша, он когда-то там был бог мудрости, что-то еще. А мир наблюдается через глаза детей, понимаете? Поэтому я сейчас прям вижу, как мелкий идет по улице с мамой за руку, показывает такой: «Мам, смотри, это из Mortal Kombat!»
4: Ну, конечно.
5: Информация на правах рекламы.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
8: Реклама.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

звание. Доброго вечера всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 17 часов и 33 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 7 уже баллов. Декабристов и Сибирский тракт стоят от Бажова до Базового переулка. Затор на Артинской от проспекта Космонавтов до Армавирской. Не получится гонять по Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. На Стрелочников и Черепаново не крутятся колеса. От Челюскинцев до остановки Черепаново. Постоять, хочешь не хочешь, придется на Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев. И терпение ваше будет проверено на Московской от Хомякова до Радищева. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: сайт колесавалом.ру.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
4: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
5: Не оферта, приложение ограничено.
6: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выкрутил настрой на все 100.4. В Екатеринбурге 17:46, а с вами навигатор.
1: Итальянки платят до 100 тысяч рублей за аренду парней. Девчонки вот много денег отдают за час объятий с незнакомцем красивым ради романтической фотосессии. Но это не просто так, а зачастую, чтобы показать фото родне, которые переживают, что у девушек нет отношений. Но, правда, очень много денег действительно готовы за это выкладывать. Одна студия, например, за 9 обработанных фото берет около сотки как раз, ага. А за 120 кадров и полный день 350 тысяч рублей.
2: Что ж так, модели вот не догадались нейронка все это сделать.
1: А у них последнее, вот, кстати, удивительно, действительно, и в последнее время там объем рынка услуг для одиноких людей в Китае превысил 1 триллион долларов, то есть у них растет и растет вот этот рынок.
0: Слушайте, вы же должны понимать, к чему высокий спрос на какой-либо продукт в Китае неизбежно ведет. Что сейчас вот будут ходить эти типы по улицам, он вроде нормальный, красивый, а у него вот так вот лишнюю ниточку дернул, он развалился весь. Он китайская подделка.
2: Рассчитана на 2 объятия.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: для всех, кто знает, что информация – это сила, на радиопилот пришло время прокачаться с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Важное заявление Владимира Путина анонсировали на заседании клуба «Валдай». Выступление президента, которого ждет весь мир, начнется после 16 часов по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Коммунальные тарифы выросли в Екатеринбурге с 1 октября. Повышение составило 12,9%. В платежках за октябрь вырастет цена холодной горячей воды, отопления, электричества, газа, вывоза мусора. Дождь с мокрым снегом пообещали синоптики Екатеринбургу на все выходные. Такая погода продлится несколько дней. В горах возможно установление временного снежного покрова, сообщает Уралгидромет. Свердловские санатории стали российским брендом. Госреестр пополнил бренд «Курорты Урала». Как рассказали в региональном Минздраве, туда включены 5 свердловских здравниц. Это Обуховский, Курьи, Маян, Нижний Сергей и Самоцвет. Также все они будут представлены под одним названием. Бренд будут развивать, при этом повысится и индивидуализация, и узнаваемость, пишет «Комсомольская правда». Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагра, Хачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы, Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает лаконично. «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщила пресс-служба киностудии. Платформа «Макс» запустила новый инструмент монетизации для авторов. Как сообщает пресс-служба сервиса, владельцы публичных каналов теперь могут принимать пожертвования от подписчиков за свой контент. Для активации этого инструмента нужно воспользоваться функцией чат-бота ВК «Донат». Подписчики могут поддерживать авторов, перечисляя суммы вплоть до 10 тысяч рублей. Число таких операций не имеет ограничений. Доллар 83,56, евро 94,88.
4: О чем не скажут пчеловоды на радиопилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: В пятницу на этой неделе мы с вами дружно вспомним, что на дворе все-таки осень. Снова дождь, причем почти весь день. Небольшой перерыв возможен с 5 утра до 12 часов дня. Пасмурно, мокро, холодно. Температура воздуха 5-6 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада. Его скорость 2-3 метра в секунду.
6: Думаю, что выражу общее мнение, сказав «фу».
1: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка в секретной фанатике.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Добрый вечер всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 4 минуты 7, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
3: Отдельное приветствие тем, кто смотрит нас в интернете. Подключайтесь к трансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Немного полезной инфы для тех, кто сейчас ищет работу. Ребята, кадровики как с цепи сорвались. В общем, сейчас вовсю узнали, так сказать, плохо сказала, согласна. Какие слова лучше никогда не использовать в резюме? Провели опрос среди кадровиков на предмет того, какие вот их бесят.
3: Ничего про деньги
4: обороты. Ничего про деньги, да? Также, в целом HR стали заметно нетерпимее, только половину из них ничего не раздражает. А еще год назад таких было 2/3, которых в целом ничего не бесило. Сейчас корежит от конкретных слов, значит, это многозадачность, стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность. Также там же слово легкообучаемость и предостережение не звонить.
5: Меня
4: вот их тоже бесит.
5: Всю жизнь этим словам учили для этих ситуаций.
3: Так главное было не предлагать какие альтернативы вместо этих слов, что написать, чтобы их не бесить, они просто говорят, наминайся!
4: Да, просто не пишите нам, пожалуйста.
6: Говорить, а у меня плюс вайп.
3: Я очень нишевый чувак.
4: Да.
1: Нет, на самом деле, общаясь с некоторыми специалистами HR за последние годы, когда они рассказывают свои истории, я сделал четкий вывод и такой, ты проблема, почему квалифицированные кадры не могут никак к вам попасть. Потому что, как будто, слушайте, не, это очень серьезная тема. На самом деле меня это жестко бесит. Давайте так, прием на работу. В повальном большинстве рабочих каких-то вот на рабочих местах, это не кастинг талантов. Те там никто нравиться не должен. Это человек, который пришел за определенное количество денежки определенную функцию выполнить. Мне вот эти личностные какие-то межличностные взаимоотношения, они настолько непонятны. Мне вообще, как руководителю, да, все равно, что там у вас. Мне надо, чтобы вот это было сделано, я вам столько за это дам. До свидули.
4: Ну, видишь, постоянно же сейчас появляются результаты там и опросов, и исследований, где микроклимат в коллективе очень сильно влияет на успех компании.
3: Я хотя бы рад, что там не присутствуют знаки гороскопа и расклады.
4: Это пока что.
1: Как будто только, знаешь, становится всего важнее микроклимат, а все рабочие места становятся более дисфункциональными. Может быть, это ниточка, которую от одного к другому пора бы протянуть.
4: Было бы славно, да.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Декабристов и Сибирский тракт стоят от Луначарского до Базового переулка и от Комсомольской до Чапаева. На Куйбышевой и Гурзувской движение затруднено от Хохрякова до Посадской. Пробка на Щербакова от Прониной до Павлодарской. И нужно потерпеть на Стрелочников вместе с Черепаново от Челюскинцев до остановки Черепаново.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, приз тоже получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу обсудим киновинки в рубрике «Афиша».
7: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
8: Реклама.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 169-565-81-15-330.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона».
2: Гурзувская, 44. Сайт «Римзона.ру».
1: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
4: Сенсация. Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН 321-665-8067-648.
5: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорска». ИН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
9: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а праздник какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 31 октября этого года.
11: The sky was

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Доброго вечера всем, кто любит большие экраны и соленый пенопласт. В Екатеринбурге 18 часов и 14 минут. А с вами «Навигатор». И сейчас в рубрике «Афиша» мы узнаем, что на этих больших экранах можно нового посмотреть.
2: Вышел сегодня комедийное роуд-муви, так оно называется, без оглядки.
1: Но ты там напутала на входе.
2: Да-да-да, комедийное роуд-муви, правильно будет сказано. Без оглядки оно называется, оно российское. Значит, есть у нас две очень разные девушки, соседки, но друг с другом они не особо знакомы. Одна школьница Альтушка, у которой не очень складываются отношения с одноклассниками, в семье тоже так себе, там мама себе нового молодого ухажера нашла. Вторая уже взрослая девушка, к которой мама относится как к ребенку, и у нее также есть мужчина, но он женат, а она является, получается, его любовницей. Обе своей жизнью вообще недовольны, и происходит ситуация, в результате которой они обе уверены, что случайно убили старшеклассника, присесть за это не хотят, поэтому угоняют машину и пускаются в бега. А за ними, разумеется, ну вот, погоня.
3: Это должно быть семейным кино.
2: Ну, не совсем семейное, но комедийное.
3: Которое побуждает рождаемость.
2: А ты об этом? Ну да.
1: А я это слушаю, я такой, вы пытаетесь сделать, я знаю, что ты сделал прошлым летом. Какое-то такое.
3: Ну, хоть не страх и ненависть в Лас-Вегасе. Спасибо.
2: 18+. Также вышла мелодрама «Чарли и Харпер». Она американская, про молодых и влюбленных. Знакомятся они еще в школе.
3: Так по именам бы не сказал.
1: Думал, да наши где-то из глубинки.
2: Сначала дружат, потом между ними зарождается вот глубокое чувство. Они вот, они уже пара, решают начать новую жизнь в другом городе. Девочка мечтает стать шеф-поваром мирового уровня, а парень любит литературу. И в то же время бухать он любит очень сильно. И борется вот с зависимостью. Никак не может места в жизни найти. И одна вот уверенно движется к своей мечте. Второй продолжает стоять, да, на месте и как будто бы меняться не способен. Но, несмотря на все испытания, они отчаянно вот пытаются доказать, что все-таки
3: в чем же причина,
2: созданы друг для друга, да, несмотря ни на что, получится у них или нет, надо смотреть. 18+.
1: Вот это просто вот вы, женщины, иногда нас не понимаете в таких моментах. Он не стоит на месте, он движется, но по вертикали вниз.
2: Это движение тоже, да, отрицательный рост. Еще вышел психологический триллер, называется «Доктор Глаз». Он из Швеции. Замкнутый врач живет изолированно от светских тусовок.
3: Он окулист? Почему так называется?
2: Он глаз. Это его фамилия.
3: Как стекло.
2: Да. И презирает он поверхностное вот это высшее общество, что вот он не для вот этого вот мама рожала.
1: Здравствуйте, Лев Толстой.
2: Ну, типа, да. Но однажды в его жизнь вторгается девушка-модельер, крутая и успешная, и она живет в несчастливом браке с писателем. Тот ей очаровывается, вот главный герой, который доктор. Хочет освободить от тяжести вот здоровых отношений, начинает втягиваться в интриги, обман. Короче, начинает...
3: Ему
2: вот,
3: так понравилось!
2: Ну да, приобщился.
1: Вилку в глаз.
2: Короче, играет чужими жизнями, становится вот таким кукловодом некоторым, сам того не замечая.
1: Ну и куколдом
2: немножко. Ну и получается, да, чем дальше, тем яснее становится, что вот это вот так называемое спасение может ничем хорошим не закончиться. 18+. Ну и, конечно, фильм ужасов. Называется «Арахнид», и он американский. Всем арахнофобам я соболезную, не надо это смотреть. Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом. У него новый вид ядовитых пауков, вот, в чемоданчике.
3: Это любое стандартное начало фильма про арахнидов.
2: Ну, в общем, да.
3: Каких-либо пауков.
2: Он очень быстро распространяется по всему зданию, вот их много-много-много становится, и чтобы нашествие...
3: Тогда он должен был двух привести или хотя бы беременную самку. Ну, ладно.
2: Ну, вот, наверное, да, самка была беременна. В общем, чтобы остановить вот это нашествие, власти вынуждены изолировать ЖК, заперли внутри жильцов с этими членистоногими, и единственная надежда это
3: управляйка, да.
2: Управляющая дома, которая наизусть знает планировку вот этого комплекса, и ей надо возглавить
3: она
2: людей.
3: Она как в «Чужих» там с этим радаром, они по вентиляции
2: типа
3: ползут.
2: Типа того, но слушайте, при этом что?
1: Я тут открыл картинки, по-моему, у них нейронные пауки.
2: Вполне может быть, но в общем она очень сильно пауков боится, и вот надо ей как бы себя преодолеть. Очень неприятные кадры на самом деле есть, присутствуют
3: паукам
2: элементы
3: тоже не сладко,
2: боди-хоррора, такая вот история. Может посмотреть, 18+. Короче, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь, конечно, своими киновечерами.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.

0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 23 минуты. А с вами навигатор, в котором пришло время проверки этих знаний в конкурсе «Городской квест».
1: Чтобы испытать себя прямо сейчас, звоните 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе наш разговор можно... и не считать разговором.
0: Слушайте, я не знаю.
1: Это будут просто попытки друг друга понять.
0: Это фигня, которая меня постоянно посещает, это когда вот настроение какое-то, когда хочется заканчивать все фразы как рок-звезда. Типа ты такой, ну вот я пришел... Дозванивайтесь, 237-104.
1: Какие рок-звезды, по-твоему, так делают? Это больше похоже на Майкла Джексона, я никогда его рок-звездой не считал.
0: Ну, какой-то звездой.
2: Какой-то звездой, да, можно на этом остановиться.
0: Скопление газа, горящего газа, миллиарды световых лет от нас.
2: А вы в своем стремлении дозвониться до нас не останавливайтесь, пожалуйста, чтобы мы все-таки и поболтали, и вы подарок получили. Ну, это ж какая красота для вечера. Мне кажется, замечательное завершение этого рабочего дня. Это вот с подарочком.
3: А надо-то все-то 237-104 сделать. Разок.
1: Ну там на самом деле еще вопросы есть. Если так-то посмотреть.
0: Пусть они будут подводным камнем, чтобы все-таки, а просто позвонить?
1: А вы не смотрели, там была звездочка написана маленькая.
0: Добрый, злой.
1: У меня, кстати, была идея бизнеса. Продавать наклейки в виде звездочки и надписи «Запрещен в РФ», потому что это очень актуально. У многих просто вывески есть, которые отсылаются к каким-то запрещенным организациям.
0: Я бы себе... Я бы купил сепак и к очкам жестким между лопаток клеил.
1: Алло, алло.
2: Привет.
0: Добрый вечер.
4: Привет, привет.
1: Как зовут тебя?
4: Кирилл.
1: Кирилл, чего такой грустный?
4: Да потому что думал, что кто-нибудь позвонит, никто не звонил.
2: Ты за нас грустишь.
1: Господи, как переживаешь, что за нас, Кирилл.
0: Да все нормально.
1: Расскажи нам, а где ты трудишься, такой сердобольный человек?
4: В IT-компании.
1: Долго вспоминал. Недавно устроился?
4: Но нет.
1: А в чем заключается твоя конкретная работа? Что ты именно? Разрабатываешь ПО, смотришь
2: картинки
1: на работе.
0: Скажи честно, в Роскоме работаешь, стыдно признаться.
4: Я что делаю? Да проектами управляю. Менеджер классический.
2: Базовые комплектации, понятно.
1: Какого рода проекты? О чем идет речь-то?
4: Ну, есть подразделение, разработка, вот в разработке, собственно, проект.
1: Какой ты верткий тип.
2: Темнишь, да, темнишь, ну ладно, храни свои секреты.
0: Классический менеджер. А теперь встречайте, новый менеджер со вкусом краба.
1: Кирилл, а ты наш конкурс знаешь наверняка, хорошо, раз уж сжалился над нами.
4: Конкурс знаю,

0: лично, как будто бы водительский Тайрон был. Это там все другая коробка, другой робот. Вот он едет достойно. Очень. И экономичный автомобиль.
1: Понятно. Сейчас чего больше из Китая прут, европейцев?
0: Ну, 50, скажем так, процентов 60 европейцы, и основное все-таки Китай.
1: Какие модели китайские пользуются прям спросом?
0: Джили, Чанганы.
1: Угу. Ну, я так понимаю, это уже верхние линейки, да?
0: Да.
1: И еще вопрос.
0: Сейчас вот поеду, допустим, за Джили Кулрейк по ихнему Бенеки. В принципе, как бы недорогой автомобиль, то есть он выходит, скажем, там, 1 600 000 уже.
1: Слушай, а чего вот не BYD? Вот просто, ну там, ну они лидеры, ну почему?
0: Почему BYD? Тоже хорошо, неплохо и берут.
1: Не, я имею в виду, что вот ты представляешь, огромные, они у себя там в стране просто рвут всех и вообще в мире известны. У нас...
0: Это лидер китайский.
1: Ну, я и говорю, у нас тут все манжары расхватали, как эти.
0: Ну, считаешь, что это типа Volvo.
1: Понятно, что. Слушай, и вопрос вот еще какой. Правда ли, что там вообще нет предпродажки никакой?
0: В Китае?
1: Да.
0: Ну, по желанию это, конечно, можно сделать, но китайцы, скажем так, маленько руки не с того места. То есть, допустим, ту же оклейку, скажем, если мы заказываем бронепленкой, они могут спокойно, скажем, клеить ее по сколу и так далее, и так далее.
1: Ага.
0: Скажут, а зачем? Вы же потом все равно со временем будете ее менять.
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Я хочу отзыв оставить по автомобилю ГАК
1: S9. Ага, давай.
3: Третий месяц езжу, но я могу сказать, что это хорошая машина.
1: Ну, именно поэтому их и расхватали, как горячие пирожки. Они, кстати, ну, там не сильно много их продается. В плане, знаешь, их не сильно много поставляют.
3: Возможно, но вот качество... У меня был GS8, а это S9, это вообще небо и земля. От слова совсем. По качеству материалов, по качеству сборки, по подвеске, там вообще все отдельно. По мотору, как и по гибридке, это вообще очень неплохая машина, мне кажется, за свои деньги, которые предлагает ГАК.
1: Слушай, а инфраструктура у тебя своя? Ну, то есть ты где-то дома заряжаешься, потом...
3: Да, я... То есть стандартная там зарядка 3,5 киловатт, а не 220. Я поставил 7-киловаттную. То есть если вчера разрядился на 20%, она на 20 потом не дает ехать.
1: Уже... Ну, генератор включается.
3: 5,5 часов зарядка до 100% идет.
1: Слушай, нормально. Ну, это когда свой дом есть или есть зарядка на работе, это вообще тема.
3: Да. Ну, вот именно что... Сама по себе машина, вот по динамике, по комфорту, это вообще очень неплохо за свои деньги, за которые не предлагают сейчас.
1: Да, при этом она дешевле, чем те же лишки.
3: Да, она дешевле, то есть она новая, стоит 6800, 6700. И я могу сказать, что она типа на уровне семерки стоит лишки. Ну, очень неплохо. Но, конечно, китайские версии совсем другие. Они предлагают, нету монитора в середине русской версии. Но посмотрим, как она зимой, конечно, будет вести себя. Но батарейка на данный период времени, если утром плюс один, и включаешь печку на пятерку, то есть она немного заряда хапает, процента 1,5-2 максимум в течение там 5-7 минут.
1: Угу.
3: И после этого как бы, ну, его больше не поглощает эту зарядку.
1: Понятненько.
3: Но самое, что, сам факт, что 208 километров заявленных идут на зарядке, они прямо чистые.
1: Ну что, слушай, спасибо тебе большое за честный отзыв. Спасибо. Да, благодарю. Я тоже покатался на S9, впечатление было позитивное. Тем более, что это новая машина и на гарантии. Спасибо тебе.
3: Спасибо.
1: Да, удачи нашим слушателям. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Вечернее шоу. На радио Пилот.
5: Навигатор.
6: Доброго вечера всем, кто гоняет по Екатеринбургу под ласкающее ухо звуки радио Пилот. С вами в эфире вечерний навигатор.
5: Ученые нашли способ превращать углекислый газ в спирт с помощью света. Сделали это исследователи университетов Канады и Китая. Единственное, получается метанол, а не этанол. Да, такая история.
6: Да, не самый лучший спирт, по крайней мере, для людей. А слушай, это остается только слушать, смотреть уже не получится.
5: Поэтому это про путь к более...

0: дешевому производству экологически чистого топлива. Там что-то на сложном химическом, в основе катализатора лежит оксид цинка и галлия, и к ним внедрили атомы азота. И из-за этого лучше поглощается свет и активнее расщепляется водород. В ходе экспериментов эта методика показала высокую эффективность, был успешно синтезирован метанол под ультрафиолетом при высокой температуре. При этом это открытие решает проблему с тем, что раньше нужно было более редкие компоненты использовать.
1: Сейчас подсветили немножко.
0: Ага.
1: С перегородом. И все получилось.
2: Я вот тоже думаю, что как будто здесь есть вот эта история открытия, как оно пришло человеку в голову. И это вот какой-то мужик из исследовательского центра на семейном собрании был. И тут у него дед как рыгнул перегаром. Эврика! Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
11: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
12: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец «Нилетто», который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
13: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: на радио «Пилот» пришло время пополнить багаж знаний с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Госуслуги идут на экспорт. Россия поделится с США опытом работы государственного портала. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают диалог по целому ряду направлений. На этой неделе Дональд Трамп запустил AmericaGov – единый портал для доступа американцев к государственным услугам. Вновь избранные депутаты Свердловского заксобрания в четверг получили временное удостоверение об избрании. Постоянные они получат после принесения присяги на первом заседании, которое, вероятно, состоится 13 октября. Депутаты также сделали общее фото. Ну, на церемонию пришли не все. Например, не было бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который теперь также избран депутатом. Ранее он сообщил, что его отставку Гордума утвердит на заседании 12 октября. До тех пор он официально находится в отпуске. У Калины снова меняют движение. Новая схема на участке Сибирского тракта и переулка Базового сохранится до конца октября в сторону Еламова. Автомобили пустят по встречной стороне Сибирского тракта, откроют проезд Сибирского тракта на Куйбышево и обратно. По Еламово можно будет ехать только в одну сторону. 71 и 76 автобусы из города будут ехать по Сибирскому тракту Еламово-Базовому и дальше по эстакаде на Комсомольской, пишет Е1. Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России заявил корреспонденту ТАСС. «Можно сказать, что завершил», — сказал Дзюба. Впрочем, он не исключил, что еще сыграет за одну из медиа-команд в Кубке России ради статистики, но подчеркнул, что это не точно. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе Fanatic Collection за 8,5 миллионов долларов. На карточке Пикачу изображен в дождевике под зонтом. Такие карточки вручались в качестве призов. Ни одна из них не поступала в розничную продажу. Доллар 83,56, евро 94,88.
4: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
5: Ребята, завтра нам обещают пасмурную погоду и резкое похолодание. Этой ночью на термометре еще плюс 9, а в течение пятницы будет уже плюс 5, плюс 6. Дождь тоже вернется, будет идти ночью до 5 утра, потом перерыв до полудня, и там вторая порция уже до конца дня. Ветер обещают северо-западный, слабый, 2-3 метра в секунду.
6: Редкий случай, когда я такой, одной порцией обойдусь. Можно без догонов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось. Просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: лето.
1: Доброго вечера всем, кто летит домой на крыльях радиопилот. С вами в эфире вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
3: Первый день октября на календаре. Мы сегодня отмечаем Международный день кофе. Уважаемые кофеманы, я понимаю, что много новостей в последнее время о том, что кофе полезен для организма, так или иначе, в определенных количествах.
4: Не меньше новостей о том, что вреден, кстати.
3: Вот.
1: А их что, читать, что ли?
3: Из профессиональных праздников отмечается Всемирный день татуировщика. Мы поздравляем.
4: Сегодня вспоминали как раз про вас.
1: Да, я почешу вот это вот то, что со мной на груди произошло когда-то.
3: Я сегодня именинник. Отмечается день рождения почтовой открытки. Ей исполнилось 157 лет. Первый раз вот в венской типографии вышла в свет первая корреспондентская карточка. Она так называлась.
5: У меня по этому поводу логичный вопрос. Есть почтовые открытки, а где все это время почтовые закрытки?
4: Меня больше интересует, как быстро они превратились вот в эти вот пересылки друг другу в мессенджерах.
1: Мне кажется, что закрытки используют в Старой Зеландии.
4: Закрытки — это чтобы ты вот закинул в диалог, он больше никогда не продолжится.
3: Также отмечается День воздушных шаров по всему миру. Страх и ужас для экологов. Вот такой праздник должен быть.
4: Воздушных шаров, на которых летает, или просто любой воздушный шарик?
3: Любой воздушный шарик вообще,
4: ну да,
3: абсолютно.
4: Тогда проблема.
3: Еще сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Поздравляем.
1: Поздравляем. Помните, что часто фокусируемся на каких-то минусах, а есть ведь и плюсы. Ты когда пожилой, тебе вообще пофиг.
3: Да.
1: Ну типа, кто мне что сделает? Ну, я старик.
4: Было же исследование, что определенные зоны мозга, ответственные за эмпатию, у стариков они меньше как бы работают, и поэтому они такие бывают, ну...
3: Аморфные?
4: Нет, скорее, не сдержанные.
1: Мне кажется, что это как будто я вот принял рациональное решение, что как только я переваливаю за 70, вежливость покидает мой организм.
4: Надеюсь, речь не о скорости.
1: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 7 баллов. Декабристов и Сибирский тракт стоят от Луначарского до Базового переулка. На Куйбышево и Гурзувской толчья не рассасывается от 8 марта до Посадской. Простаивают на Щербакова от Залесья до Павлодарской. На 8 марта тоже затор от Бориса Ельцина до Декабристов. И нужно терпеть на Восточной от Советской до Ткачей.
3: А если вам есть что добавить, добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж «Светодиод 96» ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: «Светодиод 96». За нами не нужно переделывать.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф.
1: Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 15 минут восьмого. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню». Для того, чтобы в нем поучаствовать, было бы неплохо, если бы вы набрали 237-104.
2: Мы были бы рады.
1: Настолько,
2: нам было бы приятно.
1: Да, настолько неплохо, что я, в принципе, других путей, к сожалению, и не вижу для участия. А если вы поучаствуете, то я не вижу других исходов, кроме как вы получите подарок.
2: Ну, бывает всякое.
1: Да, а это бесплатное, бесплатное что-то. Добрый вечер.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
3: Слава.
1: Слава, расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
3: Автомехаником.
1: Сервисе. О, это мы понимаем.
2: Уважаемо.
1: Это мы уважаем. А, расскажи, у вас какая-нибудь музычка гоняет в сервисе или радио просто слушаете на фоне?
3: Ваше радио обязательно слушаем.
1: Ну, кто, Слава как будто победителя будущего.
2: Мы аж покраснели все немножко, блин.
1: Да, это микрофоны светят, что ты придуриваешься. Ладно, в любом случае, у нас для тебя есть небольшое задание тут. В частности, мы проиграем тебе небольшой отрывок из трека группы «Ленинград», который называется «Музыка танца». Одно слово в этом отрывке мы закрыли визгом нашей резиновой шилы подобным. Твоя задача сказать, какое слово скрывается за этим писком, и тогда подарок твой. Готов расчмокивать?
3: Да, давайте попробуем.
1: Полетели. Подождите, мы сейчас сделаем все. Слава, ты слышал сейчас задание хорошо?
3: Да, задание слышал, но не расслышал.
1: О, это отлично, это потому прекрасно. Что я случайно включил ответ. Все, это конкурс, где только ты последний человек, кто может в нем поучаствовать честно из-за нерасслышного. Давай еще разочек послушаем все-таки задание.

0: А что только Линки Новый, что ли, правильные ответы говорить
1: вот
0: в эфире?
1: Андрей, когда сказал, что мы проиграем тебе отрывок, да, он был прав, это был проигрыш.
0: А нужно ли тебе повторить задание, или ты уже готов сказать слово?
2: Задание, пожалуйста.
1: Без проблем. Эта музыка танца заполняет между нами... Невозможно устоять, удержаться, все кружится в ритме музыки танца. Что там она заполняет?
0: Тут достаточно первых строчек, тут уже есть рифма. Эта музыка танца заполняет между нами...
2: Пространство.
0: Да, абсолютно верно.
1: Спасибо, что сделал вид, что ничего не слышал.
0: Опаньки! И никто сегодня, может быть, не уволен даже. Поздравляем тебя, Слава, с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подробнее подарочек и как его можно получить. А пока что, как победитель, пожалуйста, громко, четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
0: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
6: Учитель, как вы мудры.
5: Да это не я. Мне в букете сказали.
6: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
5: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП КУРТАЕВ Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665.

0: реклама.
1: Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
5: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
6: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
4: Не оферта. Предложение ограничено.
7: Объедение эти пельмени.
8: Сочное мясо, тонкое тесто.
9: Объединяет все поколения.
10: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.

на Куйбышева и Гурзувской, там затор от Сака Иванцетти до Посадской, на Щербакова подстаивают от Залесья до Павлодарской, на Ленина тоже не погонять от Луначарского до Хохрякова, достаточно плотно на Московской от Хомякова до Куйбышева, и нужно потерпеть на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер гибридных автомобилей «Вэй» на «Металлургов 65А».
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И сейчас Эдуард Булашов расскажет, что там происходит интересного в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Тут японское отделение компании Google показало клавиатуру «Конвейер», на которой клавиши сами подъезжают к пальцу.
3: Так.
2: Нажимать их нужно, когда они проезжают мимо. В продажу устройство не выйдет, но схемы для сборки открыты. Называют это концепт клавиатуру «G-Board Kuru-Kuru». Крутящаяся версия, значит, японского. Ее клавиши закреплены на ленточном конвейере и сами едут к руке. Набирать текст по-старому, вводя пальцами по неподвижным кнопкам, здесь не нужно. Человек нажимает нужную букву, когда она проезжает мимо. Авторы называют свою идею переворотом в вводе текста. В компании рассуждают так: обычные клавиатуры неудобны, потому что стоят на месте и заставляют двигать руками.
3: Непредсказуемый, какой ужас.
2: Не вы приближаетесь к клавиатуре, а клавиатура приближается к вам. Вот. На каждой ленте размещается 29 клавиш. А заглавные строчные буквы вводятся напрямую, без переключения регистра. Конвейер задуман для набора одной рукой или даже одним пальцем. По замыслу автора, вторая рука при этом свободна. Можно держать и мышь, или пить чай. Несколько лент можно объединить, и тогда печатать получится уже двумя руками.
0: Как грустно, что это будут не инопланетяне или что-то такое. Людей убьет тупость.
3: А мне кажется, эта клавиатура идеальна для игры в Guitar Hero на ПК, чтобы у тебя, ну, и на экране оно подъезжало, и ты пытался нажать, и оно вот в результате физически тоже отражалось.
4: Для этого есть геймпад гитара специальная.
0: Я думаю, что вот они несут такие: о, это беспонтовая клавиатура, которая на месте стоит, как от нее и хотелось бы. Вот что это такое?
2: Что они сделали с мышкой, остается только гадать. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
5: Продолжайте движение.

0: этого достаточно.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: Работа мечты все-таки существует, ребята. Вот, конечно, разработчики GTA, оказывается, годами ходили по стрит-клубам, барам, ночным клубешникам. Все за счет компании Rockstar. И это считалось рабочим исследованием для игры. Компания оплачивала, ну, надо же потом было это все прорисовать в игре, то, чтобы все было реалистично. Ты должен понимать изнутри, как бы, систему.
5: Должен, компания, да, сам все это прожить.
4: А, компания оплачивала сотрудникам выпивку, развлечения, пока те изучали жизнь Майами, Флориды, катались ночью по опасным районам с полицейскими, отдыхали на пляжах, островах, ездили там туда-сюда.
5: Танки всякие угоняли, как в игре, все по фану, да.
4: Да, и полученный опыт использовали потом при создание мира, персонажей, диалогов, присутствия.
5: Да, да, да.
4: Короче, очень хорошо проводили время. Ну, идеальная работа.
5: У меня один знакомый также жене говорил, когда он в клуб ходил. Я для работы. Да, да, да.
4: Все
5: для погружения.
6: Интересно, разработчики игры симулятора унитаза тоже исследовали?
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мам, смотри, что могу!
4: Лето как будто и не заканчивалось.
5: Завтра снова в Лим-Попо.
4: С такими скидками хоть каждый день.
6: Позитив не за горами.
3: А на горках!
6: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: В «Монетке» урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
14: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Вечерний навигатор, как эти теплые деньки, подходит к завершению. У микрофонов почти собравшийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но перед тем, как мы покинем студию, конечно же, поделимся интересным фактом. Оказывается, то, что мы так очень любим делать, сгреба неопавшей листвы, по-жесткому вредит экосистеме. Потому что, да, листья создают природный слой, в котором, естественно, мелкие животные, всякие насекомые находят убежище. Они тоже важная часть экосистемы. Системы, потому что они, когда пропадают, что-то разрастаться, всякая фигня вредная начинает. И кроме того, это гниющая листва, конечно же, питает почву и защищает корни деревьев от холода. Это тот самый перегной в итоге им становится.
2: Это тяжелое одеяло для них.
1: Да, и я думаю, а это получается такой и был план, вот когда нас в школе собирали на субботники, такие: ребята, давайте уберем опавшую листву.
3: Зафигачим эту планету в хлам просто. Наконец-то добьем ее. Чтобы тут еще и ваши внуки ничего вырастить не могли.
0: Девчонки, когда будете листья подкидывать, смотрите, что туда же упали. Плюс-минус хотя бы.
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
2: Все.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы оставаться в курсе важных и актуальных событий, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. В условиях скромного роста экономики, санкций и больших социальных обязательств правительство попыталось сформировать устойчивый к рискам бюджет. И в целом это удалось, пишет газета «Коммерсант». Расходы 2027 года фактически заморожены на уровне этого года, а дефицит составит приемлемые 2,2% ВВП. Первое чтение проекта закона о бюджете запланировано в Госдуме на 29 октября. Рейд на мигрантов устроили на улице Пехотинцев силовики в масках. Они подтвердили, что там проводят профилактику и находят нарушения и нелегалов. Во время операции искали тех, кто недавно получил российское гражданство, но не встал на воинский учет, а также иностранцев, находящихся в регионе незаконно, пишет Я-1. Верхняя Пышма стала демографическим драйвером Свердловской области. Город занял первое место по приросту населения. По данным Строительного института УРФУ, население в Верхней Пышме к 2025 году составило 92 113 человек. Прирост за 20 лет почти 60%. Для сравнения, в Екатеринбурге прирост 22,1. Бурный рост населения Верхней Пышмы объясняется активным развитием социальной инфраструктуры, строительством уникальных объектов культуры, спорта, высшего образования и созданием первой межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Пышма. Корты для падела начали убирать с площади 5-го года в Екатеринбурге. Корты были частью проекта «Лето на площади». Он завершен. Демонтаж продлится 2 недели, после чего площадь начнут готовить к монтажу катка, который теперь работает на площади каждую зиму. Минпросвещение подготовит единый перечень средств обучения для детских садов, в том числе список игр и игрушек. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Список планируют включить в обновленный образовательный стандарт к сентябрю следующего года. Над документом работают ученые, педагоги, производители игрушек, представители профильных ведомств. Доллар 83,56, евро 94,88.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
6: В пятницу на этой неделе мы с вами дружно вспомним, что на дворе все-таки осень. Снова дождь, причем почти весь день. Небольшой перерыв возможен с 5 утра до 12 часов дня. Пасмурно, мокро, холодно. Температура воздуха 5-6 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада. Его скорость 2-3 метра в секунду.
7: Думаю, что выражу общее мнение, сказав «тьфу».
2: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
10: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».
2: Don't stop me, I'm the sexiest man. I'll get you up, baby, I'll get you up, get you up.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Трейл Групп. Уверенность 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
8: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
9: О, специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте форум.дефис.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
4: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а праздник какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидки действуют до 31 октября этого года.
6: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
9: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
2: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
7: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81.
8: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстрада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Com. Robin Schulz returns. В Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: You've been listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions. Global Sessions. Global
3: Sessions. В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
4: Bonjour.
5: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Konnichiwa.
8: Salam alaikum.
9: Bonjour.
10: Привет, hi.
11: Привет, salut.
12: Привет.
2: Радио
3: 104.4 FM.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи! Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Bonjour.
5: Bonjour.
6: Привет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:20. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.